0: Наша музыка.
1: Как же вычеркнуть тебя из снов?

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Для абитуриентов колледжей в этом году начал работу сайт профобразование.бел. В доступном режиме абитуриенты и их родители могут ознакомиться с профессиями, специальностями, компетенциями и с учреждениями образования, которые осуществляют прием по этим специальностям. Данные на сайте соответствуют сборникам для поступающих, которые традиционно размещаются на сайтах Министерства образования Республиканского института профессионального образования. Филиал Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» приглашает сегодня на уникальное путешествие сквозь время в рамках международной акции «Ночь музеев». В программе вечера квиз от Forum Club, тематический квест по экспозиции музея, путешествие по макету средневекового города, которое проведет кандидат исторических наук Андрей Бодок, экскурсия «Еврейский Брест» от Ефима Басина, диалоговая площадка «Новые горизонты» с главным архитектором Бреста Николаем Власюком и многое другое.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Житель Пружан похитил более 900 литров дистоплива, принадлежащего учебному заведению. В поле зрения правоохранителей попал 58-летний мастер производственного обучения одного из учебных заведений Пружан. Мужчина, имея доступ к казенному дизельному топливу, на протяжении 2 лет совершал систематическое хищение топлива, сливая его с веренной ему грузовой машины в одном из боксов на территории учебного заведения. Похищенное топливо хранил по месту жительства, в дальнейшем использовал на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Новости компаний. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Отмечайте День защиты детей вместе с Радио Брест. Присылайте рисунок вашего ребенка до 31 мая включительно и выигрывайте призы от партнеров акции. На детском шедевре могут быть изображены мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья, любимые питомцы. Обязательно в наушниках. Подробности в нашем Instagram @radio_Брест. Мария Демчук, служба информации Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
0: Знай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: А самое доброе утро еще и в Кубе, правда? А потому что сегодня пятница. А потому что, что бы ни случилось, сегодня пятница. И кто бы ни задавал каких-то неудобных либо ненужных вопросов, а потому что пятница. Вот такой будет ответ, дорогие друзья. Всем огромный родинный привет, и пятничное настроение уже так или иначе зародилось в каждом из нас еще вчера вечером. А сегодня можно начинать это утро с фразы «Ну, наконец-то дождались». Да, друзья мои, дождались, и вместе с тем будем сегодня проводить это утро, встречать новый день, вместе плодотворно работать. Если кому-то повезло больше, тогда этот человек будет плодотворно отдыхать, потому что у него так или иначе, возможно, выходной сегодня, а завтра рабочий. А может быть, у человека стартанул отпуск. Во всяком случае, друзья мои, залетайте сюда, скорее, в утреннее шоу «Самое доброе утро». Здесь однозначно хватит места всем. Ну что, мы будем начинать новый день в компании друг друга, проводить эти утренние часы вместе. Друзья, я напомню, что мы звучим для вас здесь, на 104.8 FM в Бресте. Мы звучим для вас и, конечно же, благодаря онлайн-вещанию radiobrestfm.by. Заходите на наш сайт, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. Даже если вы сегодня отправляетесь куда-то в командировку, уж не знаю. А может быть, в пятницу решили взять за свой счет и съездить куда-нибудь, просто отдохнуть на 3 полноценных дня, покататься по Беларуси, почему бы и нет. Тогда да, берите нас везде с собой, мы тоже хотим с вами путешествовать на самом деле. Ну и помните о том, что наши социальные сети тоже, дорогие друзья, для вас. А у нас же акция, правда, детство на Радио Брест стартанула, и мы, конечно, ждем рисунков от ваших детей. Друзья мои, подарки просто невероятные. Вы тоже можете сегодня лицезреть их в нашем Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест. В общем, что могу сказать, что сегодня 29 мая на календаре. Мы с вами, знаете ли, будем встречать последние, да, будем встречать последний весенний рабочий месяц. Если график у кого-то 5:05, тогда, друзья, в следующий раз мы встретимся только уже летом с вами. Мне кажется, это абсолютно достойная мысль для того, чтобы провести достойно уходящий майский месяц. И действительно, хочется, чтобы эта пятница была насыщена позитивом, радостью, работоспособностью, усидчивостью, друзья мои. И, конечно же, музыкой, ведь ее, как известно, много не бывает. Здесь Юля Майская. Рада каждому из вас. Привет!

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Что ни день, то праздник.
1: Да, друзья мои, пусть всем будет вам сегодня каждому самое доброе утро. Ну а в рубрике «Что ни день, то праздник» я доказываю на деле, что здесь, на Радио Брест, утр других не бывает. Только в списке самое доброе. Да, и этим утром, друзья мои, уже предлагаю вам отметить день гадания на ромашках. Вот это праздник, правда? Любит, не любит, помните? Плюнет, поцелует. И это помните, если вы хоть раз в жизни обрывали лепестки ромашки, то, друзья, мои, 29 мая, ваш праздник, точнее, наш праздник. День гадания на ромашках неофициально, но, вероятно, романтичный повод, мне кажется, вспомнить старую добрую традицию. Между прочим, дорогие люди, с точки зрения ботаники вообще, количество лепестков у ромашки обычно нечетное. Чаще всего 13, 21 или 34, да. Так что статистики у вас чуть больше шансов закончить на «любит», наука на стороне оптимистов. Все-таки, мне кажется, и на стороне влюбленных людей. А влюбленным человеком можно быть в другого человека, в дело своей жизни, в свое хобби, в свою профессию. Можно быть влюбленным, в конце концов, как вы считаете? Друзья мои, сегодня, 29 мая, можно отметить День ветеранов таможенной службы. Да и нужно отмечать этот праздник. В общем-то, да, таможенники – профессия, где нужны одновременно, мне кажется, бдительность детектива, знания экономиста вместе с тем и выдержка дипломата. Правда? Ох, профессия нелегкая. В общем, за каждой пачкой деклараций, мне кажется, стоит работа по борьбе с контрабандой, защите потребителей, пополнению государственной казны. Задач огромное количество. Что хочется сказать? Спасибо ветеранам, да, таможенной службы за фундамент, на котором стоит современная таможенная служба. И, конечно же, за то, что они потратили определенное количество своей жизни на важное вообще для страны, друзья мои, дело. Сегодня еще потрясающий классный день. Знаете, какой? Ой, друзья мои, сегодня отмечается Международный день соседей. О-хо-хо. Да, последнюю пятницу мая 2000 года во Франции предложили, в Париже родилась такая идея отмечать действительно, в общем-то, день соседей. Там предложили жителям многоквартирных домов хотя бы раз в год выйти на лестничную клетку не за солью, а, в общем-то, просто с тортом пообщаться, может быть, даже где-то познакомиться. С тех пор праздник перешагнул границы, добрался до России, Белоруссии и десятка других стран. Суть проста. Познакомиться с теми, кто живет за стеной. Устроить совместный чай во дворе. Не знаю, обменяться, в конце концов, номерами телефонов, да, хотя есть сейчас чаты домов, но все-таки случай может быть разным, когда может понадобиться помощь соседей, их подсказка, например, забыли ключи и так далее. В общем-то, друзья мои, Wi-Fi – это потрясающе, но иногда ценнее действительно знать своих соседей в лицо, быть с ними знакомыми и дружить. Эх, вспоминаю советское время. Какой Wi-Fi? Какие телефоны? Так, чисто, вот в общежитиях, на площадках, и праздники вместе, и каникулы летние вместе. Все это было. День сегодня потрясающий на календаре, 29 мая. Буду рассказывать вам в течение эфира еще, чем отличился день сегодняшний.
0: Радио

0: А вот температура воздуха сегодня по области синоптики обещают нам от 14 до 19 градусов. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 тепла.
1: Реклама.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
4: Куда собрались?
5: Вам заняться нечем.
6: Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Плюс 375-29-220-10-00.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, друзья мои, на календаре 29 мая. И кто-то сейчас скажет, 29 мая? О, окончание весны? О, не к добру, не к добру. А вот есть такие, знаете ли, мнительные люди, вот понимаете ли, что-то себе вот придумают, а потом будут вот просто внимать это себе в голову и окружающим. И, знаете ли, после общения с такими людьми как-то становится, правда, сомнительно. До этого ты был уверен, да, в том, что ты был уверен, а после общения с такими мнительными людьми думаешь, ой, слушай, а может и правда? А может и правда не то, а? Не то пальто? Надо другое примерить. Друзья мои, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я готова вам рассказать, а кто они, знаки зодиака в астрологии, которые склонны, в общем-то, к мнительности и тревожности больше, чем мы остальные. Итак, помним, астрологов среди лидеров по мнительности, друзья мои, выделяются 3 знака следующих. Итак, будьте внимательны, возможно, вы мнительные люди в списке. А может быть, вы совершенно не мнительные, но попали в этот список. Тогда нужно это все будет, друзья мои, опровергнуть каким-то образом. Каким? С помощью обратной связи. 33-код-399-0011. Если не будете согласны с этим списком, дайте обратную связь. Разберемся и все точки над «и» расставим. Ну, переходим к основному. Итак, лидеры среди мнительности вот так распределились места. Раки, вы на первом месте. Вы признаны астрологами одним из самых мнительных знаков зодиака. Остро раки реагируют на любые слова, на любые интонации и события, долго переживая из-за них, в общем-то, ну и таким образом мнительность свою развивая. С этим надо что-то делать. Скорпиончики, а чего вы посматриваете на раков? Вы тоже в списке, да. Да, скорпионы отличаются повышенной тревожностью и мнительностью, уверяют нас астрологи. Они могут, да, додумывать скрытые смыслы там, где их нет, и склонны не доверять окружающим. Вот так вот. Девы, а вы тоже вот проходите, пожалуйста, сюда, в наш список мнительных представителей зодиакального круга, потому как девы чрезмерно анализируют все происходящее. Представители этого знака часто находят поводы для беспокойства, сомнений в мелочах и, как следствие, мнительности. Ой, мне кажется, мнительным человеком быть, это, знаешь ли, не так уж и хорошо, не так уж и весело, правда? А весело ли мне сегодня, в пятницу? А пятница ли сегодня на самом деле? Что-то я сомневаюсь, да и кажется мне, и вот пошла развиваться эта самая мнительность, друзья мои. В общем, если действительно раки, скорпионы, девы, вы живете с такими людьми, и они правда мнительны, дайте обратную связь. А если астрологи ошиблись, тоже напишите, что я живу с девой, собственно, такой немнительный знак. О, вообще. 33-код-399-0011. Жду обратной связи, друзья мои. Ну и гороскоп от утреннего шоу на эту пятницу совсем скоро. Дождитесь.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: А вот и гороскоп.
1: А вот и утренние часы, друзья мои, запланированные на пятницу. Если вдруг вы действительно что-то там себе намудрили, давайте гороскоп сначала послушаем, прежде чем что-то вытворять, друзья мои, нести за это ответственность. Пятница, 29 мая на календаре. Ох, да, календарь запутал меня. Слово «овны». Распутываю себя и вас. Сегодня, овны, вам нельзя бросаться в день, как в драку, уверяют астрологи. А были мысли, да? Пятница даст повод ускориться, но не каждый из них стоит вашего участия на работе. Дожмите, главное, не навязываясь в чужие споры. Тельцам сегодня в пятницу стоит держаться того, что делает день вкусным и устойчивым. Хорошая еда, нужная покупка, порядок, понятный план, спокойный человек рядом. В общем, пятница вот будет такой насыщенной. Близнецы, ну что, пятница может принести слишком много входящих сигналов. Не все требует ответа, близнецы. Не все стоит вашего обсуждения на работе. Проси конкретику, не соглашайтесь на туманные задачи перед выходными. Раки, вам важно сегодня не закончить неделю в роли человека, который всем помог, но про себя забыл. В работе делайте свое, не чужой, а врал. Ну а с денежкой что? Не покупайте утешение себе в окончании рабочей недели. Да, вот так. Львы, вам стоит сегодня выбирать удовольствие без внутренней гонки. За эффектом вы можете устроить красивый вечер, встречу, выход, покупку. Но все должно радовать вас сегодня особенно. Девы, сегодня нужно в эту пятницу вовремя остановиться. Да, можно закрыть хвосты, разобрать счета, ответить на письма, подготовить нужное. Но если пятница превратится в день тотальной полезности, вечер будет пустым. Так что подумайте над этим. Весы, вам сегодня нельзя соглашаться на пятничный план только потому, что он красивый на словах. Если внутри не хочется, не надо, весы, украшать отказ до состояния согласия. Подумайте. Скорпиончики, пятница даст шанс не уносить напряженные какие-то мысли в выходные дни. Если есть вопрос, задайте его. Если что-то тревожит в денежках, проверьте, а не накручиваете ли вы себя. Стрельцы, вам сегодня хочется свободы, а она возможна. Если не бросить, обязательно за спиной. Сначала закройте скучное, потом выбирайте маршрут встречи и поездки. Козероги, вам сегодня нужно не тащить пятницу, как рабочую лошадь, до самой ночи. Закройте главное, распределите остальное, не берите чужое просто из-за своей привычки. Водолеи, вам сегодня пятница может дать желание резко поменять планы. Иногда это к лучшему, но предупредите тех, кого это касается. В работе оформляйте одну идею и не обсуждайте 10. Рыбы, вам 29 мая. Сегодня лучше не брать на себя эмоциональную уборку после чужой недели. Вы можете быть добрым, но не обязательно быть бесконечно добрым. В работе выбирайте спокойные задачи, а в деньгах не тратьте и жалости что-либо на себя. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Это пятница, 29 мая. Пусть день будет насыщенным, удачным и добрым по отношению к вам.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время!
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторане-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко. Не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: и кропко.
1: Сплю и вижу.
2: Ерофеева Карина только что кропко вот с таким треком прозвучала здесь. Там есть слова «это шок». Слушайте, ну это правда шок. Сегодня в рубрике «Сплю и вижу» я попробую разобраться в этом кошмаре, который себе приснила Ольга. Друзья мои, ну вы не поверите. Ольга, ну как вы собираетесь сегодня работать? Расскажите, если вы практически не отдыхали, потому что наснили себе кошмарные кошмары. Оля пишет: «Доброе утро. Сегодня приснилось, что муж от меня ушел, и мало этого, еще хотел в болоте каком-то меня утопить, в общем-то, а потом по итогу оставил в лесу. Это все к чему? Это все к тому, что вы не выспались. Оль, по-другому никак здесь не будет, если видеть ночью такой кошмар. Просто обалдеть. Оль, послушайте, ну я трактовала ваш сон как ссора с мужем, и вот что нам выдают соники. Итак, Ольга, слушайте внимательно и мотайте себе на этот самый пресловутый невидимый ус. Ссора и уход мужа во сне обычно отражают внутренние страхи, накопившееся напряжение или усталость от этого самого быта пресловутого. Такие сны не пророчат беду, а просто призывают обратить внимание на отношения. А еще ссора часто означает, что вы избегаете откровенного разговора со второй половиной, и сон намекает, что пора обсудить наболевшее, иначе дистанция между вами будет только расти. А еще если муж уходит во сне, это говорит о вашей внутренней, Ольге, неуверенности, боязни одиночества или подсознательном страхе, что эмоциональная связь между вами на данный момент ослабевает. Так что, Оль, делайте правильные выводы на предмет вот такой расшифровки вашего сна. Ну и, конечно же, разговор решает многое. Мы знаем, что разговор касательно, на предмет личной жизни, на предмет профессии, вообще действительно может рассеять все. И то, что ты вынашивал в своей голове и думал, вот так, после разговора с другим человеком становится все более ясно и понятно. Так что, друзья, вам сегодня честных разговоров, правильных итогов, правильных мыслей и только самых любимых треков в дорогу, которые звучат здесь, на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест». Здесь Юлия Майская. Я рада каждому из вас. Всем привет. Перелетаем в следующий музыкальный час и не теряем друг друга.
1: Радио Брест. Просто утро. А самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В нынешнем году в Беларуси централизованный экзамен сдают 59 138 человек, ЦТ – 66 286. Самые популярные предметы – русский язык, математика, обществоведение и биология. Новая система итоговых испытаний выстроена так, чтобы при минимальной нагрузке на выпускника объективно оценить максимум его подготовки. Основной прием документов в вузы стартует 12 июля. В 2026 году университеты готовы принять свыше 49 тысяч человек, из них 33 тысячи на бюджет, что на 1300 больше, чем в прошлом году. В Бресте пенсионерка забыла о сделке 18-летней давности. Разрешить спор о недвижимости помогла почерковедческая экспертиза. Об этом Белта сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Каток. В правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал, что его бабушка 1940 года рождения лишилась дома и земельного участка в результате незаконного переоформления имущества. Во время проверки было установлено, что пенсионерка в 2008 году заключила договор купли-продажи, согласно которому осуществила отчуждение имущества. Однако в настоящее время женщина утверждает, что договор она не оформляла, а подпись в документе выполнена не ею, а другим лицом. При исследовании подписи и записи в договоре эксперты пришли к выводу, что они выполнены пенсионеркой. О том, что 18 лет назад участок с домом был продан, женщина просто забыла.
0: Новости.
1: Наступает лето, а с ним и риск распространения острых кишечных инфекций. Для того, чтобы не допустить распространения инфекций, инструктор-валеолог Брестской городской детской поликлиники номер 2 Наталья Пашкевич рекомендует соблюдать некоторые правила. Тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы и после туалета. Для питья использовать кипяченую или бутилированную воду. Не покупать просроченные продукты, скоро портящиеся продукты и готовые блюда хранить только в холодильнике. Не употреблять продукты с истекшим сроком годности. Овощи, фрукты, ягоды и зелень обязательно промывать под проточной водой. Хранить пищу в защищенной от насекомых и грызунов таре. Купаться следует в установленных для этих целей местах. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. С 29 по 31 мая в веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака вучня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробности на сайте «Твой велик.бай» и по телефоне 780-31-31. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: Station. Не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе и приятное аппетитное утро. Да, вот так. 8:07 показывают наши студийные часы. Всем огромный родильный привет. Здесь Юля Майская. Мы по-прежнему в компании друг друга держим курс до начала нового дня. Друзья мои, ну что, последний рабочий день этой весны. 29 мая. Но это только в том случае, если вы действительно работаете по графику 5:05. Ну а если у вас еще и работа имеется и в субботу, и в день воскресный, тогда можете продлить себе ощущение весны в теле, в сердце, в духе и так далее, друзья мои. Но вместе с тем очень хочется, чтобы этот день, 29 мая, пятница, был ознаменован для вас приятными сюрпризами, конечно же, обязательно вдохновением и любовью, потому что весна без любви не весна, правда? Ну что, друзья, мы двигаемся дальше. Всем огромный родинный привет. И, к слову, каждый из вас может стать нашим дорожным внештатным корреспондентом. Друзья, расскажите, какая сейчас обстановка на дорогах города Бреста. 8:08 студийные показывают. И это означает, что кое-где, кое-как должны образовываться пробочки. А вот где конкретно, рассказывайте об этом. 33-код 3990011. Хотелось бы знать и понимать для того, чтобы сообщить и передать другим людям, чтобы они экономили свое время. Как известно, время – это самое бесценное, что может быть в нашей жизни. И так или иначе, мы это с вами понимаем с возрастом, правда? А ведь помним себя детьми, когда нам старшее поколение говорило, что вырастешь, поймешь, эх, время, ух, бежит как вода, не успеешь оглянуться, и жизнь прошла, и так далее. Но каждый же из нас говорили такие слова, верно? Мы не придавали, будучи детьми, этим словам значения, а сейчас сами понимаем и повторяем эти фразы своим детям. А и правильно делаем. Пусть ценность времени у наших детей, наверное, формируется с самого детства. А детство – самая прекрасная пора в жизни, согласитесь, ровным счетом, как и юность. День защиты детей не за горами, друзья мои. Да, первый понедельник рабочий июня, и есть День защиты детей. А мы-то к нему уже подготовились. Да, команда «Радио Брест» запустила акцию «Детство» на «Радио Брест». Друзья мои, все очень просто. Ваш ребенок рисует рисунок. Вы присылаете его шедевр нам в директ в Инстаграм, а мы дарим подарки от наших партнеров. Подробности, да, на нашей странице «Радио_Брест». Мы в Инстаграм, если туда еще ни разу не заглядывали, сделайте это. Вам точно понравится. Друзья мои, ну а подарков для ваших детей мы подготовили в тандеме с нашими партнерами огромное количество. И берестейский пекарь, и Бремер подарит сумку-холодильник кому-то из ваших деток, и фармацевтическая компания, это и предприятие «Экзон» порадует корзинкой здоровья. А про товары собрали, ну, такую корзину сладостей для ваших малышей, что понравится не только вашим детям, а и вам точно. И еще много-много подарков. А вот каких, заходите, радио_Брест, в Инстаграм, там все подробности, друзья мои. А совсем скоро еще ролик появится, где вы сможете воочию увидеть, что мы будем дарить вашим детям за рисунки. Кстати, по поводу рисунков есть тоже маленькая особенность. За подробностями в Инстаграм, радио_Брест. Жду вас там.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
5: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
4: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
6: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Итак, друзья мои, сегодня в рубрике расскажу действительно о двух красотках, да, о том, чем они будут удивлять своих поклонников. Но перед этим, конечно, уделю внимание сообщениям, которые только что прилетели, потому что хочется для вас, уважаемые люди, быть актуальным в подаче той или иной информации, особенно утром в 8:20 студийные часы показывают. Сергей Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, завсегдатый человек, вот какую информацию сообщает. Значит, перекресток Пионер, Московская. Там авария, друзья мои, к сожалению. Движение от моста и с центра затруднено. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны и, уважительны на дороге. Берегите себя и, конечно же, свои автомобили в том числе, друзья мои. Я понимаю, что это железка и так далее, но потом, когда происходят вот такие моменты неприятные, ты четко понимаешь, сколько нужно вложить средств для того, чтобы эту железку починить. Ну, хорошо, если, страховая компания все покроет, это будет прям вау, как и здорово. Сергей, спасибо за информацию, но у нас есть еще один Сергей. Два Сергея, классных парня, который всегда предоставляет актуальную дорожную информацию. Значит так, что касается заторов на дороге. Есть подъем на мост 28 июля в сторону Московской от Октябрьской революции. Всем вам, друзья, привет, кто стоит в этой утренней пробке. Я очень надеюсь, что она не влияет на ваше настроение, и вы занимаетесь приятностями, находясь в пробке, да. Может быть, посматриваете какой-то фильм. Да, и это только при условии, если стоите. А может быть, еще приятнее. Слушайте утреннее шоу «Самое доброе утро». Это круто. Итак, возвращаясь к рубрике «Люди о людях», рассказываю сегодня. В общем, действительно, современная поп-индустрия развивается стремительными темпами, ежедневно предлагая нам, слушателям, масштабные шоу, громкие релизы. Мировой сингл «Дуа Липы» и секреты ее ментального баланса, по ее же признанию. В общем, британская суперзвезда «Дуа Липа» презентовала долгожданный трек, который мгновенно возглавил стриминговые платформы. Новинка сочетает в себе такое винтажное звучание диска. Сейчас оно очень модно, да? И такой плотный современный бас. Мне кажется, идеально подходящий для яркой клубной жизни этого лета. В интервью, к слову, певица призналась, что как-то выдерживать такой плотный график релизов ей помогает строгая дисциплина и полезные советы от ведущих специалистов по ментальному здоровью. То есть она в каждом дне находит свой вот этот дзен. Таким образом восстанавливает свои силы. Артистка умело вместе с тем, по ее признанию, балансирует между изнурительными такими репетициями и действительно полноценным отдыхом. Стадионное шоу «Мэри Краймбрери», технологические визуальные эффекты, одна из самых ярких представительниц российской поп-сцены, Мэри Краймбрери официально объявила о подготовке своего крупнейшего стадионного тура. Да, поклонников ждет высокотехнологичный такой перформанс со сложной хореографией, все как любят Мэри Краймбрери, и динамическими декорациями. Команда, кстати, певицы, разрабатывает грандиозное визуальное шоу, да, способное затмить многие популярные ТВ-программы, по их же признанию. Поклонники из разных регионов, России и Беларуси в том числе уже активно бронируют билеты, ведь поездка на такое масштабное событие – прекрасный повод для путешествий и туризма. Мэри Краймбрери далее.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестского гидромета, сегодня на Брещине облачно и с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, а во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области составит сегодня от 14 до 19 градусов. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 тепла.

0: тебе. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
3: А знаешь, можно платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: yourbank.by.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бомахшима.
2: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
8: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторанном клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608. 8-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73. Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03». Более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03». Западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Плюс 375-29-220-10-00.
9: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Слухай наших.

0: Народная перекличка.
1: Так, друзья мои, сколько курьезных моментов можно увидеть, если посещать, конечно же, наш инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Друзья мои, это та самая история, когда вот у тебя выход к микрофону, вот он прямой эфир здесь на радио Брест. Так хочется иногда, знаешь ли, чихнуть, правда? Вот бывает, ну все мы люди абсолютно, друзья мои, ну что из этого получается и как может себя сдержать радиоведущий, когда действительно есть такая потребность, причем она появилась из ниоткуда, вот именно в ту секунду, когда нужно включить микрофон и сказать: добрые люди, всем доброго утра. Да, есть у нас такая зарисовка одна, и видео в том числе. Заходите, радио нижнее подчеркивание Брест, друзья мои. Пусть наш инстаграм вас улыбает, пусть наш инстаграм будет для вас полезен в том числе, друзья мои. А польза вот в чем, у нас же День защиты детей совсем скоро, а мы здесь запустили акцию «Детство на радио Брест». Ваши дети рисуют рисунки, вы присылаете нам их в директ, и получают ваши малыши, карандаши, подарки от нас. Подарков огромное множество, что именно. Все подробности в нашем инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. И спасибо всем вам, дорогие родители, кто уже нам прислал рисунки. Мы смотрим, удивляемся, улыбаемся. И все-таки, знаете ли, никогда не сомневались, что наши маленькие белорусы невероятно талантливые люди. Ну и всех поздравляем со стартом летних каникул, который уже не за горами, друзья мои. Ну а прямо сейчас я готова в рамках народной рубрики «Перекличка» передать привет всем тем, кто написал нам сюда на студийный вайбер. И если это не вы, тогда исправьте ситуацию. Напишите на студийный чат 33-код 399-0011 на этот номер. Чат активен, друзья мои, я готова озвучивать ваши сообщения. Рассказывайте, как зовут вас, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро» и любимую радиостанцию. Ну и, конечно же, возьмите эту самую возможность и используйте, и реализуйте ее, и передайте привет всем тем, кто окружает вас, а может от вас очень далек, но слушает радио, и вдруг от вас услышит ранний утренний приветик. Вы представляете, какой день будет у человека, какой старт будет у человека? Невероятный! Казалось бы, так мало надо для счастья. Просто уделите внимание, быть искренним и любящим человеком. А человек влюбленный способен творить чудеса, и дальше будет даже больше, чем он думает, мне кажется. Итак, друзья мои, сообщение от Николая прилетело. Он пишет: «Швейцария на связи. Скучаю и люблю вас». Вот что пишет нам Николай. Николай, спасибо огромное, что берете любимую радиостанцию везде с собой, куда бы вы ни направлялись. И мы тоже таким образом, получая ваши фото, которые вы и сейчас прислали, путешествуем с вами. Это невероятно круто. Ну что, Николай, могу сказать одно, что ваша семья ждет вас. Возвращайтесь, а частичку Беларуси можно действительно чувствовать посредством звучания любимой радиостанции. Правильно я говорю, Николай? Вот напишите мне, правильно или нет. Спасибо за эти фото. Спасибо, правда, очень приятно. Так, а вот появилась Людмила, она пишет: «Самое доброе утро, слушаем вас в Березе». Спасибо за активное утро, нам приятно. А нам как?
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Итак, дорогие друзья, всем огромный привет. 8.53 студийные показывают. Здесь Юля Майская по-прежнему. И мы двигаемся с вами на старте до рабочего дня. 9.00, не за горами. Если у вас официально рабочий день начинается с 9, тогда поздравляю. Вы успели выспаться, вы, вероятно, успели позавтракать. Вероятно, вы те люди, которые, знаете ли, как-то не переводят будильничек еще на 5 минут, еще на 10 минут, еще немного посплю, потому что невероятно красивая весеннее солнце и пение птиц за окном дают свои результаты. Когда просыпаться становится приятнее, и правда, планы реализуются быстрее, потому что за окном светло, и это очень здорово. Да и мы уже так или иначе наполнились витаминчиком, да? Верно? Лучами солнца. Друзья мои, продуктивной всем пятницы желаю, и ощущение вот такой радости у каждого из вас от того, что пятница сегодня однозначно присутствует. Но кто-то из вас, конечно же, к окончанию рабочей недели приходит с таким итогом усталости, но радости вместе с тем, потому что плодотворно провел и активно рабочую неделю, а сегодня будет подводить итоги. Друзья мои, хуже, когда ты, баклуши бил всю неделю, кто-то итоги подводит, а тебе и подводить-то нечего. Нужно делать правильные выводы, друзья мои, и не обесценивать свое время, и не прожигать его и на работе в том числе, просто так добивайтесь результатов. Ну, а для этого нужно быть трудоспособным и дисциплинированным. Ох, дисциплинировать кого бы то ни было мы можем. А вот самодисциплина – это та еще история. Правда, друзья мои? А касательно вообще дисциплины. Для того, чтобы рабочий день, и пятница в том числе, прошли продуктивно, друзья мои, так или иначе, нужно совмещать и, в общем-то, каким-то образом, значит, рабочий момент – отдых. Рабочий момент – отдых, да? Вот перемещать все эти важности в своем графике. Иногда лучшая тренировка – просто встать из ноутбука. Верно? Согласны? Правда? После 8 часов созвонов ощущение, как после марафона, такое тоже у каждого из нас бывает. Но, вы знаете, на самом деле сейчас появились такие полезные девайсы, их огромное количество, и Huawei предлагает такие часики, очень даже красивенькие, умненькие. Там часы напоминают сами немного размяться, предлагают короткие такие мини-тренировочки прямо на экране, буквально пара движений для шеи, спины, плеч, между делами. А упражнение показывает такая анимированная панда, приятная очень, которая вызывает улыбки. Поэтому все это ощущается как милая забота о каждом из вас. Друзья мои, больше движения. Помним о том, что движение – это жизнь. Ну и двигаемся в ритм нашим треком. Всем отличной, классной, продуктивной пятницы. Добрались до окончания рабочей недели. Ну и если планы были реализовать нечто очень важное в этот период, весеннее. Осталось до окончания весны очень мало времени, поэтому поторопитесь, друзья мои, ведь июнь не за горами.
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Готовность учреждения образования первого региона к 2026-2027 учебному году обсуждали накануне на заседании областного исполнительного комитета. Как рассказала начальник главного управления по образованию Наталья Калиновская, на строительство и реконструкцию объектов школ в бюджете области запланировано 12 300 000 рублей. Ведется строительство средней школы на 1020 мест в микрорайоне ЮСМР 5 Бреста на 14. Работы по строительству школы-сада на 471 место в деревне Тельмы-1 Брестского района. Разрабатывается проектная документация на строительство средней школы на 765 мест в агрогородке Ольшаны Столинского района, пристройки пищеблока к зданию средней школы номер 2 Давидгородка, пристройки к средней школе в деревне Большая Турна Каменецкого района. С 1 сентября 2026 года в Брестской области будет функционировать 456 учреждений. Учреждений общего среднего образования. В новом учебном году в школах будет обучаться 163 тысячи учащихся, из них 13 700 первоклассников. В сферу образования Брестской области накануне нового учебного года на первое место работы придут более 500 молодых специалистов. Об этом также сообщила начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская во время заседания Брестского облисполкома. В новом учебном году работать с учащимися будут 15 700 учителей. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98%. Планируется прибытие 540 молодых специалистов. По словам Натальи Калиновской, ведется разработка плана модернизации систем пожарной автоматики в учреждениях образования области на 2027-2029 годы. Реализуется план мероприятий по дооснащению учреждений общего среднего образования камерами видеонаблюдения. До 20 августа в школах будет дополнительно установлено 1848 видеокамер. Паспорта готовности к новому учебному году должны быть подписаны до 20 августа. Человечество должно жить в многополярном мире. Об этом заявил немецкий аналитик, руководитель парламентской группы Лаухаммера от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Корте на полях второй международной межпартийной конференции в Бресте. Он считает, что отношения между Белоруссией и Европейским Союзом, в том числе Германией, должны быть ближе. Аналитик подчеркнул, что ему непонятны санкции и давление на Беларусь со стороны западных элит. Гегемонию отдельных стран он назвал губительной. При этом Штефан Корте высоко оценил миротворческие усилия, предпринимаемые нашей страной на международной арене. Эта конференция – отличный пример открытого общения, взаимодействия и совместного решения глобальных проблем, подчеркнул немецкий аналитик. Он также акцентировал внимание на особом отношении белорусов к своей истории.
3: Такие моменты важны, особенно я понимаю, насколько они эмоциональны для белорусов, для россиян. Я также помню своего дедушку, который воевал. Воевал не за систему, воевал за свободу. Основываясь на том, что я уже успел увидеть и сегодня, и в прошлом году, я считаю, что это правильный способ уважения истории. Так должно быть, и Запад должен брать пример с того, как мы относимся к истории. Мы должны быть в многополярном мире, потому что то, как мы видим сейчас, это неправильно. Мое выступление про многополярность, про геополитику, которая прикреплена к ответственности. Уважение — это самое главное, от этого идут все остальные позиции. Если мы не уважаем себя, мы не сможем уважать и других, и мнение других.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Ганцевичах завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Скоро здесь можно будет заниматься плаванием, а также игровыми видами спорта – мини-футболом, волейболом, баскетболом и теннисом. В комплексе предусмотрены большой спортивный зал, две чаши бассейна, большая и малая, тренажерный зал и оздоровительные зоны, финская сауна и хамам. Объект будет адаптирован и для людей с ослабленным здоровьем. На базе комплекса откроют новое отделение по плаванию детско-юношеской спортивной школы Ганцевичского райисполкома. Здесь будут проходить учебно-тренировочные занятия, а также реализовываться на платной основе услуги оздоровительного плавания, тренажерного зала и парильной для населения. На белорусской магистрали определили лучшие музеи по итогам работы за прошлый год, сообщили Белта в пресс-центре БЖД. По итогам конкурса победу одержал коллектив музея железной дороги в Барановичах Барановичского отделения белорусской железной дороги. Второе место присуждено музею Брестского отделения белорусской железной дороги. Третье место у музея Витебского отделения железной дороги. В Брестском дворце водных видов спорта состоялось торжественное открытие открытых соревнований по водному поло, посвященных 81-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне и памяти защитников Брестской крепости. В церемонии открытия соревнований приняла участие заместитель начальника управления спорта Брестского облисполкома Дина Кармалыс. В рамках мероприятия прошла презентация спас-поло и морское поло. На Брестском футбольном манеже завершились соревнования под эгидой президентского спортивного клуба «Кожаный мяч» для средневозрастной группы. Участие в отборочном турнире приняли 12 команд. Это дети, не занимающиеся футболом профессионально, в составе профильных школ. По итогам трех дней определился победитель – команда Малорицкого района, которая представит Брестскую область на республиканском этапе. Вторыми стали юные футболисты из Толинского района, замкнули тройку сильнейших – мальчики из Кобринского района. Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака вучня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите дённик. Подробязности на сайте твойвелик.бай и по телефоне 780-31-31.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Добрее не придумаешь. Всем привет, друзья мои. Ну что, третий час эфира, и мы в компании друг друга находимся здесь, на самой позитивной радиостанции страны. И каждому из вас я желаю сегодня отличной пятницы. Так, чтобы она прошла быстро и результативно, хочется пожелать. Ну и, безусловно, друзья мои, вот очень правда желаю видеть так визуально, оживляя наших радиослушателей в своем сознании, ваши улыбки на лицах. Нет, не вот эти грустные лица. О, к пятнице я устал, да что уж, столько работы много было. Нет, друзья мои, с радостью, потому что, ну-ка, признавайтесь, кто мечтал о лете, кто лето ждал еще с января, вот, пожалуйста, тарам-тара-там, пух, сегодня 29 мая, и до лета рукой подать, 1 июня, да, день защиты детей, друзья мои, уже в следующий понедельник, и он ознаменован подарками. С нашей стороны так точно, друзья мои, телерадиокомпания «Брест» подготовила огромное количество подарков для ваших детей. Не упустите возможность, да, показать детям, что лето может начинаться с невероятно крутейших, вкусных и сладких подарков. И не только. Что здесь я имею в виду? В общем, мы, команда «Радио Брест», запустили акцию «Детство на Радио Брест». Друзья мои, все очень просто. Ваш ребенок рисует рисунок, вы присылаете его шедевр нам в директ, ну а мы дарим подарки от наших партнеров. И берестейский пекарь порадует ваших детей большим пакетом с печеньем и пряниками. Бремер подарит вашему ребенку огромную сумку-холодильник с чем? С мороженым. Там и родителям хватит, да-да-да. А вот фармацевтическое предприятие «Экзон» порадует корзиной здоровья. Друзья мои, там столько гематогена, там столько вкусного полезного сиропа. В общем, все то, что любят ваши дети и на здоровье. А про товары приготовить для ваших детей огромную корзину вкусностей, сладостей. Да, когда летом можно все, друзья мои. Это еще не все. На самом деле, Брестская фабрика сувениров порадует сертификатом на 2 персоны на мастер-класс ваших деток по росписи шкатулок и 3 сертификата на одну услугу от квест-рума Мити Клауд на проведение детского праздника. Точно порадует ваших детей. Ну а кафе-пекарня Штрудель приготовила для ваших малышей карандашей. Кто уже, возможно, рисует карандашами и присылает нам рисунки в наш Инстаграм. Вкусные, классные, просто ароматные, нежнейшие пироги, да, друзья мои. Ой, слушайте, аж самой захотелось, так вкусно, мне кажется, я об этом рассказываю. Друзья мои, но условия нашей акции абсолютно простые. Быть подписанным на нашу страницу, прислать рисунок своего ребенка до 31 мая включительно. Один ребенок, один рисунок с указанием имени и возраста. Рисунки принимаются от деток от 5 до 12 лет. И условия: на детском шедевре могут быть изображены и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, и друзья, и даже соседи, а еще любимые питомцы, и даже морские звезды. И обязательно в наушниках. Фантазия ваших детей, конечно, приветствуется. Ну, а мы, команда «Радио Бреста», определим лучшие креативные рисунки. И 1 июня, в День защиты детей, обязательно объявим победителей. Так что, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Там все подробности. Жду вас там.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Итак, друзья мои, всем привет-привет! Интерактивный час у нас стартует здесь, на Радио Брест, друзья мои. И сегодня мы с вами поговорим о важном. О чем о важном? Конечно же, о старте летних каникул. Давайте мы немного перенесемся в наше детство, в наши летние каникулы. Как у нас это с вами было? Что помните из детства? И чего, может быть, ждали от летних каникул больше всего на свете, друзья мои? Да, вот знаете ли, каждый родитель сейчас современным детям начинают говорить, вот мы тогда, вот на своих летних каникул, вот это без телефонов, казаки-разбойники и так далее, вот все вот эти воспоминания невероятные, а давайте их перенесем сегодня действительно в интерактив, в разговор. Друзья мои, ну что, я запустила пост-опрос в официальной группе Радио Брест во ВКонтакте, где вы проводили свои летние каникулы в детстве. Интересует меня сегодня вопрос, ведь до окончания учебного года осталось вот совсем ничего. День сегодняшний, и все, друзья мои. А там летние каникулы у ваших детей. У кого-то, между прочим, из родителей это старт головной боли. Так, подождите, а куда детей? Лагерь. А чего ж я раньше заявку-то в лагерь не отправил? Еще в январе-феврале. Ага. Так, бабушка сама к нам приедет погостить. Вот и внука и посмотрит. Наверное, как-то так, правда? Но, безусловно, мы, родители, которые работаем достаточно много, переживаем за своих детей, которые остаются одни дома в период летних каникул, за их безопасность, с кем они дружат, с кем они созваниваются, какие платформы они посещают в социальных сетях. И все эти переживания, друзья мои, предлагаю сегодня проработать и проговорить. Каким образом? Да, в нашем полезном разговоре, который стартует сегодня, программа с 10 до 11 утра. У нас сегодня будет присутствовать в студии прямого эфира психолог. Да, и мы поговорим сегодня и будем освещать тему вербовки детей в социальных сетях. Как сделать так, чтобы лето наших детей, наш с вами в том числе, прошло безопасно, друзья мои, и без негативных последствий. Ну, а пока предлагаю зайти к нам, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте, и обязательно ответить на мой вопрос. А где вы проводили свои летние каникулы, дорогие люди, в своем детстве? Расскажите. Варианты ответов тоже набросала. В деревне у бабушки, второй вариант в городе, ну и третий вариант в летних лагерях. Было время, есть что вспомнить. Если воспоминания, возможно, вас прямо сейчас теплые, классные, нахлынули на вас, обязательно делитесь и здесь, на студийном вайбере. 33 код 399-0011. Он активен для ваших сообщений. Ну и под постом в официальной группе Радио Брест во ВКонтакте я тоже жду ваших комментариев. А где вы проводили свои летние каникулы в детстве? Кстати, друзья мои, если вдруг вы попали в пробку сейчас в городе Бресте, которая образовалась потому, как ДТП там на светофоре МОПРа в сторону Востока, в левой полосе, и сейчас затор на дороге в центре города, сообщает нам Сергей, автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент. Самое время, да, зайти к нам в официальную группу Радио Брест во ВКонтакте и удариться в приятные воспоминания. А где вы проводили свои летние каникулы в детстве? Обсудим. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, а во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. А температура воздуха по области сегодня синоптики нам обещают от 14

0: Яндекс Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, дорогие друзья, и в этом интерактивном часе мы с вами общаемся на классную тему, и теплые воспоминания так или иначе у каждого из нас всплывают в памяти, потому что сегодня я запустила пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте, и мне правда интересно, а где вы проводили свои летние каникулы в детстве? Вы, родители своих детей, которые тоже озабочены, а как же так, значит, сделать, чтобы лето детей ваших было интересным? Ну, помните, раньше, конечно же, для нас летние каникулы была целая эпоха со своими открытиями, приключениями. В Советском Союзе тогда, конечно, уделяли большое внимание отдыху детей, да, во время школьных каникул, пионерские лагеря, турпоходы, отдыхи в разных санаториях, кинопоказы, список литературы на лето, да, это тоже тут еще увлеченный такой момент, флешмоб на лето, я бы сказала, для каждых из нас. Все это есть и у нас. В Беларуси сейчас в период детских летних каникул у детей, но здесь появляются и гаджеты, и социальные сети, и так далее, и так далее. Из них можно, конечно же, взять что-то очень интересное, познавательное из социальных сетей, но социальные сети для наших детей, особенно в период летних каникул, которые дети проводят, ну, так скажем, не совсем близко к родителям, потому как мы с вами на работе 24/7. У кого-то, если по-другому, здорово. Ну и, конечно, здесь стоит переживать, чтобы наши дети не попали под воздействие нехороших людей, мошенников в том числе, которых сейчас огромное количество. Кстати, в рамках полезного разговора в следующем часе мы поговорим о том, как уберечь, да, наших детей на старте летних каникул и в их период от вербования мошенников через социальные сети наших и подростков, и малолетних детей и так далее. В общем, это будет познавательно для родителей, поэтому обязательно слушайте. Ну, а конечно, жду каждого из вас сейчас в ВК, официальная группа, где вы проводили свои летние каникулы. Варианты ответов набросала в деревне у бабушки, в городе, в летних лагерях. Комментарии ваши тоже приветствуются под постом-опросом. Я их жду и сюда, на наш студийный чат Вайбера, 33-код-399-0011. Сейчас, знаете ли, все реже замечаю, как дети рисуют на асфальте мелом. Вот как-то все больше на лавочках и в телефонах. Но от нас, от родителей, тоже так или иначе много зависит, насколько мы сможем вызвать интерес ребенка к тому или иному действию, показав своим личным примером. Как мы занимаемся спортом, как мы прогуливаемся после рабочего дня, а не сами, правда, утыкаемся в телефон и смотрим там разного рода фильмы, либо какие-то подкасты, друзья мои. В общем, хочется понимать, знать и действительно увидеть ваши какие-то чувства через призму ваших голосов. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я интересуюсь у вас, а где вы проводили свои летние каникулы в детстве? Заходите, голосуйте, пост-опрос имеет место быть, ну а и его итоги, и итоги вашего голосования подведем в окончании этого часа.

0: Радио Брест.
1: Итак, друзья, ну что, самое время нам с вами подвести итоги нашего поста-опроса. Если вы еще не там, тогда забегайте, заходите. Я жду каждого из вас на этой платформе ВК, официальная студия. О, официальная студия. А скоро, может, и студия появится, кто его знает. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Друзья мои, там я запустила пост-опрос, где вы проводили свои летние каникулы в детстве. Спрашиваю я у вас большим трепетом и интересом. И пусть эти воспоминания вызовут в вашем сердце, друзья мои, очень трепетные ощущения и действительно улыбки на ваших глазах, потому что лето, детство, летние каникулы в нашем детстве – это все правда про теплые воспоминания, про вкусные бабушкины пирожки, про катание на велосипедах, разбитые коленки и так далее, и так далее. И отсутствие гаджетов всякого рода, правда? Ну, кроме большого квадратного громадного телевизора. Итак, друзья мои, сегодня интересовалась, а где вы проводили свои летние каникулы в детстве? Захожу так к нам в ВК, официальная группа «Радио Брест ВК». ВК, «Радио Брест ВК». Хорошо, сказала много раз, очень надеюсь, что вы запомнили. Что я делаю? Обновляю страницу для того, чтобы видеть актуальную информацию. Итак, друзья мои, 67% ваших голосов отдали, значит, вот такому варианту ответа свое предпочтение. В деревне у бабушки 67% наших радиослушателей проводили свои летние каникулы там. Значит, и 33% в городе. Вот так. Подождите, а как же летние лагеря? Вероятно, те люди, которые проводили время в летних лагерях, будучи детьми, сейчас, наверное, в поиске путевок для своих детей, чтобы отправить их туда, и чтобы дети приехали загорелыми, красивыми, отдохнувшими, а самое главное, дети, у которых будет выработан режим и отсутствие гаджетов. Буквально только на часик в день, и все. Это же потрясающе. Если вы еще не добежали в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, обязательно заходите и проголосуйте. Ваш голос очень важен для нас. Ну а пока, друзья мои, всем огромное спасибо за активность, за обратную связь. И я еще раз напомню, анонс уже был и прямо сейчас. Хочу вам напомнить, что в рамках следующего часа состоится программа «Полезный разговор». И с нашим психологом, да, мы обсудим тему, как не допустить вербовку детей через социальные сети и иные платформы во время летних каникул. Разговор будет полезным, насыщенным и очень важным для каждого родителя на старте летних каникул, друзья мои. Поэтому не пропустите, услышимся уже в следующем часе.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой, передает Белта. «Мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать», – сказал президент. В свою очередь Сальвадор Вальдес Меса передал Александру Лукашенко приветствие от генерала армии Рауля Кастро и президента Кубы Мигеля Диаса Канеля Бермудеса и поблагодарил Минск за поддержку Кубы. Централизованный экзамен по белорусскому или русскому языку для 11-классников и централизованное тестирование по белорусскому или русскому языку для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей пройдут сегодня в Беларуси. Централизованный экзамен по белорусскому языку напишет более 10 400 человек, по русскому языку более 48 600. Информацию о результатах централизованного экзамена можно будет получить на сайте Республиканского института контроля знаний. Сборная Беларуси возвращается на чемпионаты мира. Международная федерация хоккея приняла решение о допуске белорусских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне 2026-2027. По решению федерации, мужская юниорская сборная Беларуси до 18 лет примет участие в чемпионате мира уже в сезоне 2026-2027.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям отметит 5-летие со дня образования. В эти минуты начинается шествие пожарной и аварийно-спасательной техники по маршруту улицы Героев обороны Брестской крепости, Ленина, проспект Машерова, Зубачева. В 14 часов на территории средней школы номер 19 Бреста имени Героя Советского Союза Сикорского состоится открытие арт-объекта. В 17 часов в Театре кукол концертная программа для спасателей. А в 21:30 у здания театра кукол пройдет пиротехническое шоу. И последнее. На путепроводе по улице Ленина в Бресте обновляют опоры освещения. На четной стороне путепровода работы уже полностью завершены. На нечетной стороне специалисты проводят демонтаж старых конструкций. В ближайшее время здесь появятся современные опоры, на которых смонтируют новые кронштейны и яркие светильники. Всего в рамках обновления заменят 26 опор. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19. 15 с плюсом.

0: Полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здесь по-прежнему Юля Майская. В студии прямого эфира я в данный момент не одна. Анонсировала приход для нас сегодня важного человека, актуальность темы, о которой будем говорить на старте летних каникул, потому как безопасное лето детей зависит от ежедневного родительского контроля и обучения правилам поведения. Основные риски все мы знаем с вами летом. Да, это водоемы, дороги, открытые окна, солнце и незнакомцы. Хуже, когда они мошенники. Обсудим сегодня. Гость в студии Ирина Амилюк, психолог Центра дружественного подросткам «Вместе» Брестской городской детской поликлиники номер 1. Ирина, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Ваш приход сегодня очень актуален. На старте, как я уже обозначила, летних каникул. СМИ, мы, Управление внутренних дел, учреждения образования по всей республике часто проводят информационную повестку дня о том, как уберечь детей от мошеннических схем на разных платформах, почему вербовка детей через социальные сети и иные платформы продолжает работать у мошенников.
2: Юль, я думаю, что вербовка – это такой процесс, когда что-то нужно сделать для кого-то по их правилам. И в этом механизме очень четко прослеживается такая игровая комбинация вовлечения, когда на уровне игры, либо определенных особенностей детей, детей втаскивают, по-другому, наверное, нельзя сказать такое слово, в различные схемы и с целью того, чтобы дети выполняли какие-то условия, ну, таких страшных людей-мошенников. Потому что в этом процессе можно зацепить детей за различные крючки, да, за какие-то потребности, за переживания за родителей. Возможно, в этом процессе дети ведутся на это. И, к сожалению, бывают такие случаи.
1: Почему ребенок, получивший сообщение от сотрудника банка или полиции, выполняет инструкции молча, вместо того, чтобы сказать родителям? И этот вопрос, на самом деле, очень многих родителей нас волнует.
2: Угу. Вопрос, конечно, очень такой актуальный, потому что, ну, можно сказать, что не все дети молча выполняют. Многие дети уже обучены безопасному такому контакту, безопасному пространству, да, простраивания своей жизни. Но, как правило, очень важно для родителей, чтобы дети были удобные, хорошие, послушные, все выполняли, складывали свои вещи, заправляли постели, выносили мусор, там, смотрели за младшими детьми и так далее. В этом процессе формируется такой механизм, когда вот это удобство и послушание дети переносят на взрослых. Особенно это касается младшего школьного возраста, да, когда авторитет взрослого очень сильно влияет. И определенные такие формы мошенники у нас очень обученные, очень продуманные, у них очень много различных техник, НЛП и так далее, потому что прежде чем ввести ребенка в такой процесс, ну, наверное, какого-то преступления, можно сказать, да, они очень долго изучают, что, чем занят ребенок, какие у него там интересы, потребности. Поэтому вот это послушание зачастую зависит от послушания родителям.
1: То есть вот этот вот действительно авторитет, да, у ребенка ко взрослому, он здесь имеет значение как попадание ребенка на крючок у мошенников, верно?
2: Верно, верно. И этот механизм, в который запрыгивают дети, они слышат в этом процессе вот такой послушный элемент, да, со своей позиции, они привыкают к этому, им страшно вообще как-то не ослушаться, потому что они могут быть наказаны. Они в основном идут на это, потому что боятся наказания, либо чего-то сделают с их родителями, близкими или с родными людьми.
1: Как ломается критическое мышление у детей во время звонка мошенников? Ведь мы, родители, зачастую призываем к этому на постоянной основе, и не только мы, учреждения образования и так далее. Откуда появляется вот это самое доверие, и как мошенники используют возрастные особенности и психологию наших детей?
2: Да, мошенники очень хорошо осведомлены об возрастных особенностях детей. Младший школьный возраст, подростковые, старшие изучают их потребности, интересы, увлечения и действуют точечно направлена на их психологическую, скажем так, сущность. И в этом моменте очень важно прояснить, что формирование критического мышления – это не по поводу критики, да, а по поводу расширения осознавания и анализа всего происходящего. Вот в этом и есть суть критического мышления, которому можно хочется призвать формировать у детей, особенно с 5-6 лет, когда они входят в социальный опыт, получают социальные навыки, и очень важно обучать этому. Но дети, когда предоставлены иногда сами себе, они теряются, и какой-то взрослый им что-то рассказывает, и обязательно входит к ним в контакт, создает доверительную такую теплую атмосферу, спрашивает, как дела, и для детей это становится важным, и тут они уже уходят во власть мошенников.
1: Можно сказать, что зачастую наше равнодушие родителей, когда мы уставшие приходим с работы, когда давай быстрее рассказывай мне что-то, что у тебя в школе, да, действительно как-то мы сами автоматически неумышленно подталкиваем наших детей к тому, чтобы, собственно, мошенники уделяли им больше времени.
2: Да, бывает такое, когда ребенок целый день ждет папу или маму для того, чтобы рассказать, что у него случилось, что он там прочитал, какой он там прошел какой-то уровень интересный в игре, какие там друзья у него были, какие отметки он получил. И на такой восторженный процесс ребенка он видит уставшую маму, уставшего папу, которые хотят хотя бы полчаса тишины. И им не до того. Один раз может, вот такой один раз не контакта может нарушить такое, скажем так, взаимодействие с ребенком. И ребенок в следующий раз не будет ни рассказывать, ни ждать так сильно родителей. И, к сожалению, есть категория деток, которые вот ведутся на эти теплые, как будто бы теплые отношения со стороны других чужих людей.
1: Коих мы называем мошенниками, и бессознательно равнодушие родителей тоже, оказывается, в этом вопросе играет не последнюю роль. Мы продолжим наш последний, не последний, а полезный разговор. И хочется надеяться, может быть, для кого-то в контексте последнего, когда мы даем несколько и полезных рекомендаций, когда мы выводим эту тему. И, в общем-то, сегодня на старте летних каникул говорим о ней вот так вот открыто. Действительно, даст возможность какому-то родителю резюмировать, сделать правильные выводы. И сегодня, после окончания рабочего дня, да, со своим ребенком провести.
2: Встретиться со своим ребенком.
1: Встретиться со своим ребенком. Это хорошо сказано, правда. Да, мы продолжим нашу беседу совсем скоро. Не переключайтесь.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и приложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Ты что это сделал?
3: Заказал карту онлайн.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня с пользой мы продолжаем говорить с гостем в студии. Сегодня у микрофона Ирина Милюк, психолог Центра дружественно подросткам «Вместе» Брестской городской детской поликлиники. И сегодня мы обсуждаем важное и актуальное на старте летних каникул. Мы говорим про наших детей и как их уберечь от мошеннических действий со стороны чужих людей, у которых совершенно недобрые намерения. Мошенники говорят нашим детям, Ирина, никому не говори, это спецоперация, родителей посадят. Почему ребенок верит, что молчание – это и есть проявление любви и той самой ответственности, которой мы, родители, зачастую наших детей и призываем?
2: В каком-то случае молчание является таким моментом неразглашения, да, в какой-то период. И дети в семье принимают этот запрет на неразглашение. И мошенник, установив определенный контакт с ребенком, вкрутив его в свои схемы, обучает такому же молчанию, потому что в этом процессе точно возможно, да, то есть мы не можем так утверждать, возможно, есть механизмы, которые пугают ребенка и держат на этом крючке, чтобы никому не навредить. Страх, который побуждает ребенка закрываться внутри себя и как-то это проживать. Вот в этом есть опасность формирования различных таких детских невротических реакций, депрессивной симптоматики и так далее, и тому подобное, да, которое сейчас, в общем-то, растет, когда вроде как сидит ребенок в телефоне, и все хорошо, он дома, там все нормально. Но в этом процессе очень много опасностей. И надо понимать, что если ребенок меняет какое-то свое поведенческое, скажем так, такое паттерн поведенческий или как-то по-другому начинает себя вести, взрослые должны увидеть этот момент и задуматься, что там происходит, да, почему ребенок поменялся.
1: Хорошо. Ребенок после такой фразы, ведь есть определенные фразы, да, ты уже перевел деньги и запугивание, ты преступник, если не сотрудничаешь со следствием, не бежит к маме. Вот почему? А продолжает действительно выполнять требования, пытаясь исправить ошибку, которую вместе с тем уже осознал и осознал, что ее совершил.
2: Знаете, Юля, опять хочется так немножко расширить диапазон, потому что не все дети так поступают, да? Опять хочется вернуть, что у нас очень много растет родителей осознанных и формирующих такую безопасную часть у ребенка. Но в этом случае, когда ребенок влетает вот это состояние, да, быстрее всего у него есть какие-то трудности и сложности с родителями. Может быть, вообще семья в кризисе, да, может быть, это какой-то развод, может быть, смерть, может, какая-то травматическая ситуация, да, может быть, еще кто-то болеет в семье, и ребенок не может сразу, скажем так, открыться, потому что понимает, что это еще дополнительная проблема. И огромный страх останавливает ребенка, и в этом случае он осознает, боится и винит себя.
1: Как вербовщики моделируют дружбу? А ведь они ее моделируют, ведь они нашим детям пытаются показаться друзьями, хотят помочь. Почему вот предложение легкого заработка в интернете, закинуть деньги на карту, передать посылку, просто сфоткать документы не вызывает у подростка и никакой тревоги?
2: Потому что, возможно, в этом процессе, ну, и хочется немножко повториться, что вербовщики являются очень сильными психологами. Да, они четко понимают, что они делают, и как они детей берут на этот крючок. А у детей, у которых есть свои личностные особенности, поддаваться такому влиянию, идут на этот процесс, потому что появляется человек, который понимает его, дает ему возможность поддержки, безопасности. Он заботится, он спрашивает каждый день, как у тебя дела, какое у тебя настроение, как ты провел день, какие у тебя там планы, что там с тобой происходит. И в этом таком доверительном процессе ребенок уже готов сделать все, что от него просят, потому что к нему уже хорошо относятся.
1: То есть, так или иначе, есть такой момент, как мы, родители, не выполняя эту самую функцию интересовки вот этой вот детей.
2: Ну, возможно, да? Не, как бы не выполняя. Выполняют. Ну, каждый по-своему, вы же понимаете. То каждый ваш свой кусочек родительства.
1: То есть, вот эта вот история и подведение итогов вот сейчас этой беседы нашей с вами, это проведите время со своими детьми.
2: Найдите время. Найдите время, получите какой-то другой опыт общения, да, рассмотрите своего ребенка. И вот в предыдущем моменте мы проговорили про встречу с ребенком, да, встретьтесь с тем, что его беспокоит, вашего девочку, мальчика, подростка, малыша. Услышьте его, почувствуйте его.
1: Мы прервемся на прогноз погоды, блок рекламы и вернемся в студию совсем скоро.
0: Полезный разговор. Слушай наших.

0: ветра, западные 5-10, порывы до 14, а во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 14 до 19 градусов тепла. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19.
1: Реклама.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио «Брест».

0: Мы продолжаем говорить сегодня с пользой. Гость в студии Ирина Амелюк, психолог Центра дружественного подросткам «Вместе» Брестской городской детской поликлиники. Безопасное лето. Оно зависит и от нас, и от родителей, в том числе, когда приходит такая беда, как мошенники и вербовка наших детей во время летних каникул. Вот тогда начинается страшный этап в семье каждого. Сегодня мы в рамках полезного разговора говорим о том, чтобы предотвратить такие истории в частной жизни каждого радиослушателя и, конечно же, уберечь наших детей. Итак, Ирин, что должно насторожить родителей в поведении ребенка?
1: Юля, знаете, вот слушаю вас и думаю, что насколько точечно мы много сегодня говорим про мошенников, да, и, наверное, самая главная цель нашего разговора, полезного разговора, чтобы вообще как будто в колокол постучать, да, что лето впереди, и летние каникулы у каждого проходят по-разному, да, кто-то уже запланировал, кто-то будет дома находиться, но важно глянуть на ребенка и посмотреть, что происходит, да? Возможно, в этом процессе родители что-то увидят и увидят что-то необычное. Может быть, все время ходит с телефоном везде, да? Удаляет переписку, не дает телефон там посмотреть, как-то не смотрит в глаза, как-то там, скажем так, взял еду, ушел в комнату, что было вообще необычным таким явлением или фактом, либо куда-то выходит разговаривать на улицу для того, чтобы там никто не услышал, не подслушал. Да, это такие, может быть, красные там флаги или какие-то точки, или какие-то такие маячки, на которые родителям важно взглянуть, увидеть и услышать ребенка.
0: Мы, родители, очень часто, знаете ли, как-то уделяем вниманию того, что появляются в речи наших детей новые сленги. Это настораживает, удивляет изначально. Откуда появилось у тебя такое новое словечко? Пытаемся мы улыбнуться, выяснив это у детей. Но вместе с тем, на какие неологизмы в речи ребенка мы, родители, должны обратить внимание в первую очередь?
1: Ну, знаете, такие опасности, как говорят, закладки, фишинг, дропперы, там кто-то там, какой-то там секретный агент, там секретное место, какое-то необычное место. Или тогда рассмотреть, когда в детском периоде, если дома не ругаются нецензурной бранью, ребенок приносит это все, да, что-то такое, чего раньше не слышали. И если у ребенка хватает вот такой критичности мышления, чтобы посмотреть, осознать, да, расширить свой диапазон именно словарного такого процесса и понимания этого понятия, тогда он идет и смотрит, рассматривает это. Нет, тогда он это, скажем так, употребляет, не задумываясь. Но важно слушать ребенка и слышать, что же такого нового и необычного появилось у него в контакте с вами.
0: Как долго, исходя из физиологии, страха, мы о нем сегодня говорили, и психологии, может длиться вербовка ребенка? Вот, например, от первого контакта до совершения действий. А действия могут быть разные. И поджоги, и перевод денег, и передача личных данных родителей своих в том числе.
1: Юля, знаете, ну, сказать, что это может длиться неделю, две недели, месяц там или полгода, сложно. В каждом случае по-разному. Но, наверное, чем более удален ребенок от родителей, да, чем более он не может подойти и прояснить вообще, что происходит с ним в этот конкретный момент, тем, наверное, дольше он будет в плену вот этого такого внутреннего процесса, который влияет на его отстранение от родительского контакта, да, и непонимание, что с ним происходит.
0: Угу. Хорошо, мы продолжим полезный разговор совсем скоро. И спасибо вам, Ирина Николаевна, за действительно весьма актуальные и важные рекомендации для наших радиослушателей. Продолжим, не переключайтесь, будем говорить о важном.
2: Полезный разговор. Знай наших.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наша музыка.

0: Полезный разговор.
1: Мы сегодня с пользой говорим о том, как предотвратить влияние мошенников на наших детей. Ирина, мы продолжаем с вами общаться. Как сказать ребенку, что ты не виноват, что тебя обманули, и почему крик «как ты мог» со стороны родителей ведет к тому, что в следующий раз ребенок просто скроет факт контакта с мошенниками?
2: Важно подойти и сказать: «Ты не виноват. Ты не виновата, что так случилось. Так бывает». И любой человек в это может влететь, да, втянуться. Поэтому очень важно понимать, что обвинения побуждают ребенка еще пребывать в таком ужасе, в стыде, в страхе. И никогда вообще не рассказывать, что бы ни произошло, что бы ни случилось. Это формирует потом... У детей, у подростков очень тяжелые последствия, поэтому родительство – это профессия, которая на всю жизнь. Это 24/7, это саморазвитие, которое хотелось бы, чтобы было у родителей, и самосовершенствование, потому что насколько лучше родитель становится в своей родительской функции и в своем таком предназначении, настолько лучше становятся наши дети. Об этом просто нужно поговорить.
1: А еще нам, родителям, все-таки стоит помнить о том, что мы для своих детей не полиция, мы для своих детей самое настоящее убежище на всю жизнь. Донести это нашим детям на деле, а не просто на словах.
2: Это верно, и это важно, чтобы дети чувствовали вот это детство и родителей самым теплым, самым важным и самым таким необыкновенно приятным воспоминанием.
1: Какую одну фразу должен выучить ребенок наизусть, если ему звонят и говорят про маму, деньги, полицию и запугивают?
2: Ну вот можно привести такую фразу-якорь, которую надо выучить прямо наизусть. Я сейчас положу трубку и наберу маме с другого телефона. И еще, когда ребенок попадает в контакт с мошенником, очень важно предупредить про это, поговорить с ним про это. И такие внести в контакт, потому что сейчас столько возможностей у ИИ подделать голос родителей, подделать голос там близких и так далее, и так далее. И дети зачастую начинают верить, что вот это вот как будто бы звонит мама. Но если привычный какой-то, допустим, там буратино деревянный, там, да, там, или ромашки в поле, или там, ну, такой не совсем хороший, ладно, не хочется приводить такой пример, но какое-то словосочетание, фраза, которая говорится только мамой. И про это важно поговорить и научить этому ребенка.
1: Вот эта фраза «я сейчас положу трубку и наберу маме с другого телефона», мне кажется, мошенника так или иначе должна как-то отрезвить, либо они могут идти до конца.
2: Нет, вы знаете, что отрезвляет точно. Потому что любого человека, который вербует, да, проявляет какие-то действия по отношению к другому человеку, точно останавливает вещи, когда его могут разоблачить. И здесь много страха появляется у самого мошенника.
1: Ну, а как превратить разговоры об угрозе, вербовке со своими детьми дома в семейную рутину без запугивания, когда мы говорим «даже не думай», «даже не смей»? Как правило, в семьях начинаются разговоры именно с таких фраз.
2: Да, Юля, когда говорят там «чего-то не делай», да, вот это не убирается бессознательным, и сразу дальше формулировка идет без этого «не». А делай. Поэтому очень важно понимать, что в семье есть определенные традиции, ритуалы, проговорить, соответственно, различные возрастные периоды про всякие безопасные моменты в жизни ребенка. Когда мы понимаем, что ребенок в определенном возрасте проходит этапы взросления, важно понимать взрослым, какие существуют опасности. Да, и поэтому очень важно устраивать такие семейные ритуалы, вплоть до того, что даже вот по поводу мошенников поиграть вообще в игры, да, вот в эти, применить, может быть, какие-то игрушки, в каком-то процессе в игровом формате научить ребенка в игре отказывать мошенникам, да, говорить эти фразы, учить их прямо вот наизусть, чтобы потренировать вот эту мышцу недоверия к людям, которые могут навредить.
1: Ну, а что делать, если родители опоздали? Ребенок уже перевел деньги, поджег двери, передал данные, и случилось самое страшное.
2: Ну да, хочется сказать, принять и простить. Да, понятно, что уже ситуацию, если что-то там поджег или перевел, это такая какая-то определенная потеря, но в этот момент важно родителю иметь четкую такую схему, алгоритм, когда он должен понимать, что это обязательный звонок 102, обязательная блокировка карты, отключение телефона от сети и так далее. И первая фраза ребенку, в общем-то, которая должна его успокоить. Ребенок должен понимать, что здесь его вины нет. Мы с тобой разберемся. И важно не удалять никакие видеоматериалы и переписку, потому что... Есть много случаев, когда мошенники находятся, и они наказаны.
1: Совет, куда помимо, значит, внутренних органов может обратиться представитель подростка, и подросток сам, если осознал, что его завербовали мошенники, но он боится признаться в этом родителям.
2: Понимаете, в этом случае подросток точно будет осознавать, что с ним происходит, и он будет переполнен различными чувствами, и вина, и переживания, и он будет влетать в различные состояния. Поэтому важно, наверное, повторять про это, что есть различные формы и способы помощи себе. Это телефон доверия 133, это детская телефонная линия, про которую все знают, и вплоть до того, что вбивают номера в телефоны 8 801 116 11. Телефоны доверия, которые есть в разных региональных местах, телефоны республиканского психологического помощи и горячая линия для пострадавших от насилия. Выход всегда есть, помощь есть, и важно про это помнить.
1: Спасибо большое за этот нужный и полезный разговор. Так я громко вздохнула, потому что действительно переживательный такой момент, потому что сегодня в студии рядом с вами я присутствовала не только как ведущая, но и как мама, которая всегда волнуется за своих детей. Но а всем остальным я напомню, что гостем в студии сегодня была Ирина Николаевна Амелюк, психолог Центра дружественного подросткам «Вместе» Брестской городской детской поликлиники. Да, можете сказать еще пару слов.
2: Спасибо большое за эфир. Юля, правда, с вами как с мамой было сегодня и тепло, и хорошо, и много переживаний. И мы вот, когда останавливался эфир, мы немножко проговаривали про это. Юля, мама троих деток, это так ценно, так приятно, так трепетно. И она как мама проживала даже все вещи, которые у нас сегодня здесь в студии проходили. И всем хочется сказать, будьте хорошими родителями, будьте целой вселенной для своих детей. Любите детей, берегите, потому что эта любовь, она точно вернется сторицей. И будьте здоровы.
1: Ирина Николаевна, спасибо огромное. Вот раскрыли мои маленькие секретики, потому что, да, не участвовать вообще в разговоре как мама с психологом и говоря на эту тему, конечно, невозможно. Если вы, уважаемые радиослушатели, слушали нашу программу, находясь в автомобиле со своим ребенком, припаркуйтесь, да, и скажите ему вслух простую вещь. Ни один настоящий полицейский никогда не попросит тебя действовать тайно от мамы либо от папы. Ну и да, будьте для своих детей целой вселенной. Здесь была Юля Майская. До встречи в эфирах.
0: Полезный разговор.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец независимости в Астане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает Белта. В повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета около двух десятков вопросов. Главы государств в узком и расширенном составах обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Президент Беларуси Александр Лукашенко до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой. «Мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что способны», – отметил президент.
2: «Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать».
1: Напомню, по решению Высшего Евразийского экономического совета Куба с января 2021 года имеет статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Накануне встречи с президентом Беларуси вице-президент Кубы в числе глав иностранных делегаций принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Вторая международная межпартийная конференция продолжается сегодня в Бресте. Она объединила представителей политических партий 16 стран. Сегодня проходит торжественное подписание соглашения о международном сотрудничестве с политическими партиями иностранных государств. Участники форума ознакомятся с агропромышленным комплексом Брещины. Гости отправятся на экскурсию в знаковые хозяйства региона Беловежский и Остромичево. Для зарубежной делегации подготовили также обзорную экскурсию по национальному парку «Беловежская пуща». Почти 50 школьных автобусов приобретут в этом году для учреждений образования Брестской области. Такая информация озвучена во время заседания Брестского облисполкома, на котором обсудили подготовку учреждений образования региона к новому учебному году. На приобретение школьных автобусов, оборудование, расходных материалов для лабораторных и практических работ, компьютерной техники в бюджете области предусмотрено более 15,5 миллионов рублей. Будут приобретены 15 компьютерных классов для школ Брестского, Драгичинского, Ивацевичского, Ляховичского и Пружанского районов, а также Бреста, Барановича и Пинска. Планируется закупка 902 компьютеров из республиканского бюджета. С новостями знакомит Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19. С плюсом.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19. 15 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ты что это сделал?
4: Снял наличные без комиссии.
3: А так можно было?
4: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. Глава Брестской области Петр Пархомчик поздравил Минский тракторный завод с 80-летним юбилеем. Минский тракторный завод – это не просто легендарный бренд, это родное предприятие, где я начинал свой трудовой путь и которому отдал почти 30 лет жизни. Я не понаслышке знаю, какая колоссальная сила, преданность делу и высочайший профессионализм стоят за каждым выпущенным трактором марки «Беларус», говорится в поздравлении. Для Брестской области Минский тракторный завод на протяжении десятилетий остается надежным стратегическим партнером. Мощная энергонасыщенная и высокопроизводительная техника МТЗ составляет основу машино-тракторного парка агропромышленного комплекса Брещины, отметил в поздравлении Петр Пархомчик. Белорусская партия «Беларусь» сегодня заключила меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Народно-революционной партией Лаоса. Церемония состоялась в Бресте. Свои подписи под документом поставили председатель белорусской партии «Беларусь» Ольга Чемоданова и председатель комитета по международным делам Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Бунлыап Хадануонг. Стороны нацелены развивать взаимовыгодное сотрудничество на межпартийном уровне, направленное на укрепление дружественных связей между народами двух стран. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не исключает своего участия 22 июня в мероприятиях в Бресте, которые приурочены к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на видеозапись выступления главы правительства, опубликованную в социальной сети Facebook. Глава правительства Словакии 9 мая принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы в Москве. Фицо подчеркнул, что его правительство проводит суверенную политику, ориентированную на все четыре стороны света.
0: Новости.
1: Вышел новый выпуск программы «Без прикрытия» с Романом Протасевичем. В нем ответы на вопросы, почему на предложение Минска Америки Киев отвечает фейками, как страх потерять власть заставляет Зеленского бежать от реальных переговоров и почему бесконечная война стала для Банковой главным залогом политического выживания. Смотрите в ВК-видео и на YouTube-канале. Более 15% белорусских школьников 13-15 лет используют электронные сигареты. Специалисты подчеркивают, что производители сознательно нацеливаются на молодежь, используя привлекательные вкусы и дизайн гаджетов. Особую опасность в электронных системах курения представляет диацетил, который содержится в ароматизаторах. С ним связывают развитие так называемой попкорновой болезни. Это заболевание приводит к необратимому рубцеванию и сужению мелких дыхательных путей. Кроме того, при нагревании пропиленгликоль и растительный глицерин разлагаются с образованием формальдегида и акролеина, соединений, обладающих канцерогенным и мутагенным действием. Тяжелые металлы, свинец, олово, хром, никель попадают в аэрозоль с нагревательного элемента, что может привести к поражению нервной, почечной, печеночной, кроветворной и эндокринной систем. Использование электронных сигарет также вызывает воспаление дыхательных путей. Новости компании. Внимание, Брест. Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19. 15 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Всем привет, привет, друзья! Я еще раз здесь появилась. Знаете ли, много-много раз могу сказать про свою профессию хороших слов, добрых. Друзья мои, мы продолжаем двигаться вместе на протяжении этого дня, сохранять отличное настроение, конечно же, желание ворваться в выходные и достойно заслуженно, особенно для тех, кто работал много-много на этой неделе, подвести итоги ее дней. Да, сегодня рабочая пятница, от этого она и приятнее, и вечер пятницы будет тоже таким обстоятельным, потому что кто хорошо работает, тот однозначно хорошо отдыхает. Каждому из вас, кто вместе со мной здесь собрался, да, самый теплый и позитивный радиостанции страны Радио Брест, несмотря на погоду, за окном сегодня достаточно ветреную, у нас здесь на Радио Брест сохраняется очень теплая погода, друзья мои. В общем, да, пятница, отличный день, чтобы сделать все запланированное без спешки, правда? Ведь пятница, она располагает приятным мыслям, к честным улыбкам и к подведению итогов. Проведем этот день вместе, друзья мои, под хорошую музыку. Ну и, послушайте, я вот подумала, что сегодня, мне кажется, кофе должно быть бодрее. Правда, утром, наверное, так и было. Возможно, даже оптимистичнее чая, почему бы и нет. И ярче, чем воздушные шарики, пятница сегодня однозначно должна быть, друзья мои. О, кстати, сегодня расскажу совсем скоро о том, что сегодня в дне можно отметить, чем этот день запомнился в истории уходящей 29 мая на календаре, и пожелать вам сегодня самых бодрых и самых светлых мыслей, друзья мои. Ну, а если вы занимаетесь чем? Выстраиванием, возможно, в вашей голове, при этом работая, планов на ближайшие выходные, то напомню вам, что мы готовы, да, по пути следования направляться вместе с вами по вашим делам, по вашим каким-то, может быть, вопросам. Звучим для вас. Нас можно слушать онлайн. radiobrestfm.by. Наш сайт. Заходите на окно, к нам на сайт. Кликайте кнопку, слушайте нас на протяжении целого дня, да и не только, 24/7, да, как говорят. Ну и, конечно же, друзья мои, 104.8 FM, мы звучим для вас в Бресте. Первый регион, если вы с нами, дайте обратную связь. Ну и, да, колонка Алиса, мы тоже с ней дружим. Алиса, включи Радио Брест. Скажите ей, она обязательно сделает это, и тогда мы с вами будем ближе к друг другу. Здесь Юля Майская. Рада каждому, друзья, и продолжение отличного, классного дня желаю вам, ровным счетом, как и наш плейлист заряжен классной музыкой для того, чтобы вас поддержать в дне сегодняшнем.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Для нас с вами абсолютно все в этой жизни, друзья мои, доступно. Подумала я о том, что ведь только так или иначе нужно приложить усилия, обязательно усердие в любом деле может быть, да и будет вознаграждено результатом, дорогие друзья. Всем тем, кто подводит сегодня итоги уходящей недели, а может быть, какого-то периода жизни своей тоже ожидает их с волнением. Друзья мои, вы лучшие, у вас обязательно все получится. Итог, возможно, вас сегодня очень даже удивит. Но, во всяком случае, я знаю, что нас слушают талантливые люди. Люди, для которых, в общем-то, если надо, значит надо, это не просто слова, а это призыв к действию, а самое главное, к результатам. Ну что, дорогие друзья, если вы думаете, что пятница – это просто народный праздник, и он безликий и больше не насыщен никакими событиями, то я готова вас в этом переубедить. Что сегодня можно отметить? Всемирный день нездорового пищеварения. Как вы про это дело? Как у вас вообще, друзья мои, с ПП взаимоотношения? Расскажите об этом. Так, далее. Сегодня еще Международный день Эвереста. Да-да-да. Да, друзья мои, вы не ослышались. Кстати, с момента первого восхождения на крышу мира, так называют Эверест, поднялись более 6 тысяч альпинистов, и Эверест по-прежнему остается мечтой и вызовом. А его имя давно стало такой синонимом любой труднодостижимой цели. Так что, если кто-то скажет, что ваши планы – это целый Эверест, примите это как, друзья мои, комплимент. Потому что, если вы ставите перед собой такие цели, значит, вы четко понимаете, что можете и, возможно, даже добьетесь их. Этого я вам желаю от чистого сердца. Сегодня можно еще отметить Международный день соседей. Какой теплый, уютный праздник. Согласитесь, правда? Соседи – это вообще, мне кажется, целая эпохальная веха в жизни каждого из нас. Друзья мои, в последнюю пятницу мая с 2000 года отмечается действительно День соседей. И, к слову, идея родилась в Париже. Тогда жителям предложили многоквартирных домов хотя бы раз в год выйти на лестничную клетку не за солью, а с тортом, чтобы поближе познакомиться, лучше друг друга узнать. Ну а с тех пор праздник перешагнул границы, добрался до России, до нашей страны, до Беларуси, десятки других стран. Ну а суть проста, конечно, познакомиться с теми, кто живет за стеной, устроить совместный, возможно, чай во дворе, чаепитие. А почему бы и нет? Обменяться, в конце концов, номерами телефонов, хотя сейчас в многоквартирных домах есть чаты, общие группы и так далее. Но мне кажется, что сегодняшний день на случай, если вдруг, друзья мои, отключат Wi-Fi, и вы подумаете, ой-ой, а что же делать, что же делать? Правильно, к соседу идти, знакомиться поближе, вместе проговорить, вместе поделиться какими-то интересными новостями, похохотать, в конце концов, да и стать ближе друг к другу. А помните то самое советское время, где соседи, родные люди, это была не метафора, это было так на самом деле. Правда, общежитие в советское время, когда все дети выбегали на коридоры играть вместе, а все хозяюшки выходили на общую кухню готовить что-то очень вкусное, ароматное. Всегда были все сыты, радостные, довольны, друзья. Но мне кажется, что в нас, в белорусах, встроен такой код все равно открытости и дружелюбия, что по-прежнему многие из нас для своих соседей как открытая книга и всегда готовы прийти на помощь и выручить в необходимой ситуации, и не только когда нужна соль. Вот так, друзья мои. Больше хороших мыслей, больше таких интересных и приятных воспоминаний вам сегодня желаю. Пусть пятница действительно будет по отношению к вам сегодня очень даже днем располагающим.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, а во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 14 до 19 градусов тепла. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 градусов.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Sakharnyavod.by.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Мы открылись. Самая уютная паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок.

0: Радио Брест.
1: Всем привет, дорогие друзья. Ну что, поздравляю родителей так или иначе с окончанием учебного года. Практически, правда? Ваших детей, друзья мои. Кто-то, наверное, из вас будет обязательно выдыхать, обязательно радоваться тому, что, о, ну, наконец-то, с детьми не нужно делать уроки. В конце концов, я вот вспоминаю, а с нами делали уроки наши родители? Ну-ка, вспомните, было ли у вас такое? Либо мы четко понимали с вами распределение обязанностей у родителей, у себя и так далее. Но кто-то скажет из вас, да, время сейчас другое, дети другие и так далее. Но, друзья мои, с другой стороны, вы знаете, есть фундаментальные какие-то навыки, какая-то база воспитания детей, взаимоотношения родителей и детей одинаковые. Мы любим своих детей, заботимся о них. Это правильное, грамотное проявление чувств, друзья мои. А мы хотим вам сказать, что любим ваших детей не меньше. Да. Каким образом мы заботимся о ваших детях? Да вот самым, друзья мои, простым и честным. Ведь радость ребенка появляется на лице, когда он получает этот самый пресловутый подарок. А для нас День защиты детей, который стартует уже 1 июня, самый что ни на есть важный и главный праздник в стране. Потому что, да, взрастить будущего белоруса, это, знаете ли, такого вот честного, ответственного, добропорядочного, это та еще задача со звездочкой, друзья мои, когда на мышление наших детей влияют и социальные сети. Но не будем списывать из себя свою ответственность, друзья мои, и быть лучшим примером для наших детей. Ну, а я вот начала уже, продолжу все-таки эту мысль. Запустили мы здесь, на радио, потрясающую классную акцию «Дню защиты детей». Акция называется «Детство на радио Брест». Все очень просто. Призываю вас участвовать в акции. И, конечно же, пусть лето и старт летних каникул ваших детей будет ознаменован подарками. В общем, действительно, условия просты. Ваш ребенок рисует рисунок, вы присылаете его шедевр нам в директ. Ну, а мы дарим подарки от наших партнеров. Друзья мои, все подробности вы сможете найти на нашей странице в Инстаграм «Радио нижнее подчеркивание Брест». Заходите, ну все правда, просто. Присылайте рисунок ребенка до 31 мая включительно. Один ребенок, один рисунок – это важное условие. На детском шедевре могут быть изображены и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, и друзья, и даже любимые питомцы, и, может быть, даже морские звезды, либо дельфины. Дети очень любят их рисовать. Но обязательно в наушниках, да, друзья? Фантазия ваших детей, конечно же, приветствуется. Ну а мы, команда «Радио Брест», обязательно определим лучшие, креативные, классные рисунки ваших талантливых детей. И 1 июня, в День защиты детей, объявим победителей. Без подарков не останутся дети, это 100%, потому что их у нас много. Ну, я смотрю сейчас в директе, у нас и рисунков от вас много. Дорогие родители, спасибо огромное за обратную связь, за участие ваших детей в нашей акции. Для нас, правда, это очень важно и ценно. Ну, а ваши дети могут получить от берестейского пекаря большой-большой пакет с печеньем, пряниками, такими ароматными и вкусными. Бремер подарит вашему ребенку большую сумку, холодильник с мороженым. Фармацевтическое предприятие «Экзон» порадует корзиной здоровьем, наполненную гематогеном, сиропами и всем тем, что любят дети, да и взрослые тоже. Давайте будем откровенными. Ну, а про товары подарят корзину вкусностей для ваших детей. Ой, она невероятна. Это еще не все. Брестская фабрика сувениров порадует сертификатом на 2 персоны, а еще 3 сертификата на 1 услугу от Questroom Misty Cloud на проведение детского праздника точно порадует ваших детей. Ну и штрудель кафе-пекарня готовит для ваших детей ароматные вкусности. Участвуйте и побеждайте!

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: была той, такой, знаешь ли, заводно, и сейчас, как окончание рабочей недели, немного подустала и так далее. Иногда действительно разговоры обрастают такой темой в окончании рабочей недели, друзья мои. Но, вы знаете ли, это бывает не всегда. А что важно? Важно, мне кажется, оставаться в пятницу самим собой. Важно, друзья мои, быть честным перед самим собой и, конечно же, помнить о том, что в пятницу расслабляться еще рано, потому что это так или иначе рабочий день, и гордиться можно собой, когда ты четко понимаешь к окончанию рабочей недели, что результат в твоей работе был не просто на словах, а на деле. Когда удалось действительно что-то создать, на что-то повлиять в виде создания какого-то важного проекта, например, правда, и продвинуться в деле, которое, может быть, лежало мертвым грузом, друзья мои. Вот они, творческие идеи, вот они мысли, и вот это результат работы. А когда еще и в коллективе огромное количество людей объединены одним интересом и абсолютно по-настоящему относятся к своей профессии и, что важно, свою профессию уважают, но тогда, друзья, да, как сказал Илон Маск, я не работаю вообще ни одного дня на своей работе, я просто занимаюсь любимым делом. Так вот, таких ощущений занятия любимым делом желаю каждому из вас. Ну, а мы, конечно, будем поддерживать вас всячески, друзья мои, добрым, классным словом, отличным настроением и нашим заряжающим плейлистом. Анонсируем совсем скоро час приветов и поздравлений. Это самое волшебное время, когда посредством радиостанции можно передать кому-то привет. Я обязательно лично озвучу и пожелаю вам, конечно же, отличного и классного настроения. А еще, друзья мои, если вы думаете, что такая история, как привет по радио, не работает, тогда вы ошибаетесь. И можете проверить, как он работает на деле. Напишите нам прямо сейчас уже. Да. Заготовьте заранее свой привет. А может быть, в вашей жизни есть какое-то календарное событие, а мы об этом еще не знаем. А может быть, хотим узнать именинника в лицо? Тогда вы можете посредством, конечно же, нашего чата студийного Viber, он активен для ваших сообщений, для обратной с вами связи, дорогие люди, прислать нам фото именинника. А почему бы и нет? А может быть, фото человека, которого очень любите, и передать ему привет и пожелать отличного продолжения этого дня. 33-код 399-0011. Убедитесь на деле, как работает привет вообще и что он значит для человека. Когда человек вдруг случайно, просто так, слушая радио, вдруг услышит свое имя и привет от человека, которого знает, можно в этот момент человека снимать, потому что улыбка на его устах появится обязательно, и это окрасит день его сегодняшний абсолютно в положительном ключе. Ну что, жду обратной связи уже, друзья мои. Мы перелетаем в следующий музыкальный час, не теряем друг друга, там стартует час приветов и поздравлений. Здесь по-прежнему с большим удовольствием находится Юля Майская у микрофона, и я, дорогие друзья, проведу с вами время, да, в такой отличной компании до 15:00. И помните, дорогие люди, куда бы вы ни направлялись, мы звучим для вас.
1: Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Белорусская партия «Белая Русь» заключила меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с движением предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана. Церемония подписания состоялась сегодня в Бресте, передает Белта. Подписи под документами поставили председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова и председатель исполнительного комитета политического совета движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов. Стороны рассматривает сотрудничество как важный элемент укрепления дружеских связей между Узбекистаном и Беларусью. Этому в том числе будет способствовать меморандум между партиями двух стран. В Брестском горисполкоме под руководством председателя Сергея Лободинского прошло сегодня заседание исполкома. На повестке дня было два основных вопроса – цены, ярмарки и рынки и готовность к летнему сезону. Участники заседания детально проанализировали ценовую ситуацию в Бресте. Под особым вниманием – готовность пляжей, мест массового отдыха у воды, рекреационных зон и детских оздоровительных лагерей. В Бресте в период летних каникул пройдут оздоровления чуть более 13,5 тысяч детей. Об этом шла речь на заседании Брестского горисполкома. Детей примут 86 воспитательно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 52 учреждений общего среднего образования. Подростки в возрасте 14-16 лет смогут подработать в 34 лагерях труда и отдыха. Будут работать и загородные лагеря с круглосуточным пребыванием «Салют», «Орленок» и «Верба». При этом государство помогает семьям оздоровить своих детей. Дотация за счет средств бюджета для отдыха в загородных лагерях чуть более 300 рублей.
0: Новости.
1: В Бресте продолжается неделя цифровой грамотности. Главная цель – защитить жителей от кибермошенничества. Совместно с УВД Брестского облисполкома и Брестгортрансом правоохранители разместили предупреждающие памятки почти в 300 автобусах и троллейбусах города. На каждом плакате есть QR-код. Он дает подробную информацию о том, как распознать мошенника. Главные угрозы сегодня – звонки от лжесотрудников банка, фишинговые ссылки в Telegram, Viber и WhatsApp, легкие заработки на криптобиржах и инвестиции в дутых проектах. Новости компании. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подзяка за отзнаку». Годовая отзнака вучня на белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробязности на сайте «Твой велик.бай» и по телефоне 780-31-31. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». В завершение о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременная.

Временные дожди. Днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Невероятно классный трек, который заряжает и придает какую-то определенную силу. Уж не знаю, почувствовали вы это на себе, а я, Юля Майская, прочувствовала до конца. Никита Комедия, наш белорусский исполнитель, «Я выбираю путь», да, вот так пропел этот парень. И вы знаете, на самом деле у меня появились силы. Да, может быть, кто-то задумался сейчас о своем пути, о времени, когда действительно стоит сделать этот самый правильный выбор. Ведь, дорогие друзья, я вот подумала о том, что у всех выпускников пришло время выбирать, да-да, выбирать профессию, выбирать дело их жизни и, конечно, следовать выбору своего пути. Но вот кто-то выбирает благодаря назиданию родителей, советам, может быть, очень таким, знаете ли, когда не отвертишься, а кто-то идет в профессию по зову сердца. Друзья мои, занимайтесь любимым делом, а если, занимаясь любимым делом, вы еще и окружены любимыми и классными коллегами, тогда мне кажется, на работу можно бежать, как на праздник. И многие из вас, или нет, ну, расскажите мне, убегая с работы в пятницу, желают в понедельник туда вернуться. А многие из нас, убегая в пятницу, так или иначе, спешат все-таки к выходным дням ближе, ко всем тем событиям, которые так или иначе будут происходить. Но давайте не будем, знаете ли, обесценивать эту потрясающую классную пятницу. Ведь пятница – это народный праздник, друзья мои. Поэтому давайте его отмечать вместе в рамках часа приветов и поздравлений. Я жду от вас обратной связи. Сверим цифры. 33-код 3990011. Это номер нашего студийного вайбера. Вот сюда я жду ваши сообщения. А еще заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Поздравительный пост будет прямо с секунды на секунду сейчас там запущен. И под ним я тоже жду ваши комментарии с приветами и поздравлениями. А еще, кстати, может быть, с пожеланиями приятного аппетита. Такое может быть? Конечно, пусть и это пожелание, которое улыбнет человека, которым будете иметь такой посыл, это сообщение. Готово озвучить, передать, конечно же, улыбнуть и по-прежнему для вас здесь создавать классное пятничное настроение. Здесь заряжен только классный плейлист для вас, дорогие люди. Слушаем, двигаемся в ритм нашим треком «Движение – это жизнь», ну и размяться в обеденный перерыв, мне кажется, очень даже может быть.

0: Реклама.
1: Go. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и приложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Самое время, друзья мои, конечно же, зачитывать ваши сообщения. Если вы, дорогой человек, только что к нам прибыли, мы поздравляем и рады вашему присутствию. Здесь это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест. И да, обеденный перерыв 13:20 и час приветов и поздравлений здесь. Мы достучимся и, конечно, дотянемся до каждого из вас приятным словом. И, конечно же, очень хотим увидеть вместе с тем на ваших лицах улыбку, друзья мои. И кто сомневается, что передать привет по радио – это не рабочая история, ну, давайте-ка, проверьте на деле. Вот возьмите и напишите нам сообщение на студийный чат Вайбера. 3-3-код-3-9-9-0-11-3-9-9-0-0-11-0. Куда-то убежал. 3-9-9-0-0-11. Ну, все запомнили, по-моему, даже сохранили себе, возможно, в своих гаджетах. И подписали «Радио Брест». Да, мы очень хорошо все правильно сделали. Ну, а теперь пора написать сюда же и сообщение и отправить нам в прямой эфир для того, чтобы я их зачитала и порадовала ваших близких, родных, коллег, соседей. И, кстати, всех-всех без исключения поздравляю сегодня с Международным днем соседей. Отличный повод передать своим все-таки соседям, да? Как родные, возможно, вы с ними проживаете на одной лестничной клетке. Привет! Почему бы и нет? И, кстати, посредством сообщения можно сказать, как вы ими дрожите. Да, хорошая идея. Ну, все, тогда жду обратной связи. Так, сообщение прилетело от Александра. Он пишет: «Здравствуйте, передаю большой привет всем жителям первого региона. Погода хорошая. Кто говорит нехорошая, тому будет жарко летом». Это что, Александр? Так, маленькая такая заключение ваших личных мыслей. Я поняла, Александр. Ну да, вы знаете, когда летом бывает жара под плюс 35, вы знаете, начинаешь вспоминать вот такую потрясающую весну. А весна подходит к своему логическому завершению. Еще пару денечков, друзья мои. И все. 1 июня не за горами. Да, так, передаю привет своей сестре Насте и Алене. Хочу сказать, что я вас очень люблю, и вы для меня самые лучшие сестры, ваш брат Игорь. Ох, да, мне кажется, как для сестер братья крепость, так и, наверное, для брата сестры это всегда забота, это всегда внимание, это всегда советы по делу и без, это всегда волнение. О, здорово, вам привет, да. Так, а еще сообщение вот от Елены. Она пишет: «Здравствуйте, передаю миллион поцелуев Петрову Вадиму. И хочу сказать, что его очень сильно люблю, и у нас этим летом свадьба». О, ребят, ну тогда мы рады за вас, абсолютно всем коллективом. Живите долго-долго, счастливо-счастливо, и чтобы были влюблены друг в друга тоже на протяжении долгого времени. Кто-то говорит и уверяет, что любовь длится на протяжении года, кто-то говорит, что на протяжении 3 лет, в общем, психологи не могут прийти к единому выводу, но однозначно лишь те любящие пары, которые проходят определенный этап в жизни и могут преодолеть эти самые семейные кризисы, знают, ценой чего достается им сохранение этой самой любви и чувств по отношению друг к другу. Сейчас, возможно, вы вспомнили про своих любимых, с которыми планируете встретиться вечером, уходя из дома, уже понимали, что скучаете по ним, тогда воспользуйтесь. Час приветов и поздравлений. И передайте своим людям теплый привет.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 с плюсом.
2: Реклама.
0: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
0: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
4: Куда собрались?
5: Вам заняться нечем.
6: Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторане-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-600. 8-45-45. Будет жарко. Не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио.

0: Брест.
1: Хотелось бы действительно концентрации здесь у нас счастливых людей. Так или иначе, вы немного счастливы, чем, наверное, по сравнению с часом назад почему-то, потому что сейчас обеденный промежуток времени, и вы абсолютно свободны сейчас от работы. Наверное, что-то поедаете вкусное, возможно, с собой. А может быть, вы прогуливаетесь по любимому городу, населенному вашему пункту, имея наушники в ушах, и продолжаете действительно слушать нас, любимую радиостанцию, вместе с тем не забывать про тех, у кого сегодня календарные события, либо просто передать привет, есть желание у вас, а у нас-то такие возможности имеются, у вас желание, у нас возможности. Давайте будем аккумулировать эти все составляющие здесь, друзья мои, в прямом эфире посредством приветов и поздравлений вашего окружения. 33-код-399-0011 номер нашего студийного вайбера. Час приветов и поздравлений. Да, так или иначе продлится еще, но какое-то короткое время, поэтому успейте передать свой привет. Готовы их зачитывать? Егор Петров, не грусти. Скоро починим мы твой моцик, либо купим тебе новый, твои мама и папа. Ага, так, сообщение от Аллы прилетело. Хорошо, это что, вот такое знаменование и окончание учебного года? Возможно, ваш Егор отличник и год закончил на десятке, либо как? Расскажите. Помните о безопасности при передвижении на мопедах, мотоциклах ваших детей, друзья мои. Вот к этому обязательно призываю. Так, здравствуйте, Радио Брест. Передаю привет Косте. И ему... и у него хочу попросить прощения за то, что не сказала ему правду. Татьяна написала. Так, Костя, нужно простить Татьяну обязательно. Ну зачем вам грустная девушка рядом? Девушка рядом должна вдохновлять своей улыбкой мужчин. Согласны, Костя? Ну вот тогда тут же Татьяну простите, пожалуйста. Она будет рада, а вы счастливы и довольны. И кто его знает, все это может обернуться вкуснейшим ароматным ужином. Правда? Ох, Константин, очень надеюсь, что вас уговорила. Так, люблю свою семью и мужа, мотыкалы, Алена, и счастлива быть женой и мамой такой замечательной семьи. Ну вот, нас слушают где-то там в мотыкалах, это очень здорово. Так, хорошо. Так, привет, Радио Брест, хочу передать самому прекрасному и лучшему соседу привет от Федору Александру и сказать, что у меня сосед лучше всех. Мы сегодня уже отмечаем День соседей. Так, хорошо. Действительно, друзья, сегодня Международный день соседей. И если вы уже отмечаете, делаю ставку на то, что вы уже доработали свой рабочий день. Либо вы сегодня выходной. А иначе, друзья, еще рано. Еще рабочий день. И я очень надеюсь, что вы так или иначе отнесетесь к этому очень-очень серьезно. Мы продолжаем сейчас привет и поздравления с удовольствием. И с улыбкой зачитываю ваши послания, которые прилетают сюда к нам на студийные вайбер. 33-код-399-0011. Первый регион. Люди из Толина, из Пинска, из Белозерска, из Березы, из уж, не знаю, Тельмы. Здесь на связи город Брест. Вы тоже вместе с нами. Ну, а расскажите еще, где слушаете нас, в каком городе. И, конечно, передайте своим родным, близким, друзьям и соседям, в том числе, большой привет.

0: Реклама. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест. Брест.
2: Джей Лоу. Я душа, но и мать.

0: Радио Брест.
1: Заключительный выход часа приветов и поздравлений, когда у каждого из вас еще есть возможность отправить нам поздравительное сообщение. Теплое, такое весеннее, поистине такое откровенное, для того, чтобы окрылять тех людей, кто находится сейчас на работе, а может быть на отдыхе, а может быть где-то рядышком с вами, а может быть далеко уж, не знаю. Но, вы знаете, этот час приветов и поздравлений, он так или иначе объединяет людей. 33-код 3990011, номер студийного вайбера. Вот сюда еще ожидаю сообщений. Готовы их с удовольствием зачитывать, дорогие друзья. А вот прилетело сообщение от Елены. Она пишет: «Здравствуйте, я хочу поздравить с днем ветеранов таможенной службы своего отца Игоря Владимировича и пожелать ему всего самого хорошего, здоровья крепкого и побольше улыбок. А мы будем заботиться о его здоровье и радовать его». Вот такое теплое сообщение, абсолютно заботливое. Правда, друзья мои, День ветеранов таможенной службы отмечается сегодня у нас в Беларуси. Вообще для меня таможенник – это профессия, где нужны одновременно бдительность детектива, знание экономиста, выдержка дипломата, друзья мои, умнейшие люди. Потому что за каждой пачкой деклараций стоит работа по борьбе с контрабандой, защите потребителей, пополнению государственной казны. Задач стоит огромное количество. Поэтому если вдруг нас слушают сейчас ветераны таможенной службы и, может быть, действующие таможенники, вам, конечно, большого-большого такого интереса к службе, чтобы никуда не пропадал, независимо от сложностей вашей профессии. Большого, конечно, здоровья, ну и таких вот надежных коллег рядом. И, безусловно, чтобы в семье обязательно был уют, вот это вот, знаете ли, щит, когда ты приходишь со службы домой и понимаешь, что, ну все, здесь можно расслабиться. Да, и объятия родных и близких тоже вам желаю от сердца. Так, вот еще парочку сообщений прилетело. Обновила только что страницу для того, чтобы посмотреть и не упустить ни одно из, чтобы долетело это сообщение, приятные слова для тех, кто, возможно, их ожидает. А может быть, даже не ожидает, и эти слова будут сюрпризом. Вот Екатерина написала: «Теплый привет передаю любимому мужу Андрюше, родной мой, хорошего тебе дня. Я знаю, что ты слушаешь Радио Брест, и хочу тебе пожелать отличного настроения. Всем сердечком люблю тебя, нежно целую и жду тебя к ужину домой». О, как! Вы посмотрите, как мило! Вы посмотрите, как мило! Так мило, что даже мне захотелось отужинать. Ой, какие же приятности невероятные. Так, вот еще сообщение. Хочу передать огромный привет своей маме, которая тоже слушает Радио Брест в город Березу. Валентина Федоровна, любимая, заботливая мамочка, тебе привет. Часто слушает ваше радио и знаю, что сейчас тоже это делает, поэтому удивиться вашему сообщению. А, как здорово! Рада была сегодня удивлять каждого из вас вашими же сообщениями. Очень надеюсь, что пополнился круг наших радиослушателей, которых сегодня мы улыбнули и поселили в их душе что-то очень такое теплое, которое залетело туда, в их душу, с моими словами и приветами от вас посредством вещания здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест». Здесь нахожусь я по-прежнему и в следующий музыкальный час зазываю вас всех с собой без исключения. Здесь Юля Майская, рада каждому из вас. Привет!
0: «Знай наших».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал базовые цели ЕАЭС. Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан, заявил Александр Лукашенко. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении. Продолжение темы. Задача стран Евразийского экономического союза – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства отметил актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана к главам государств пятерки. Он также обратил внимание, что Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению. Развитию искусственного интеллекта. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию, подчеркнул глава государства. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, удобрений. Запущена огромная лавина проблем, и мы пока не знаем, где именно и какой силы удар она нанесет. Вместе с тем президент убежден, что вне зависимости от ситуации, складывающейся на внешнем контуре, ни в коем случае нельзя сбавлять темпы работы по достижению целей договора о ЕАЭС.
0: Новости.
1: К другим событиям. Новую школу с детским садом начали строить в пригороде Бреста. Такая информация озвучена во время заседания Брестского облисполкома. В регионе на строительство объектов образования из различных источников финансирования запланировали направить около 90 миллионов рублей средств республиканского и областного бюджетов, кредитных ресурсов Банка развития. В частности, в юго-западной части Бреста возводят среднюю школу на 1020 мест. Готовность почти 40%. Начаты работы. Работы по строительству школы-сада на 471 место в деревне Тельма-1 в Брестском районе. В Бресте подвели итоги планового учебного сбора с офицерами запаса, предназначенными в органы управления территориальной обороны Брестской области. На протяжении трех недель участники сбора в ходе занятий на базе одной из воинских частей Брестского гарнизона восстановили теоретические знания и закрепили практические навыки в исполнении своих должностных обязанностей, ознакомились с образцами вооружения и боевой техники, выполнили упражнения учебных стрельб из штатного оружия. Военный комиссар Брестской области, начальник Брест гарнизона полковник Александр Самаревич поздравил участников с успешным окончанием учебного сбора, отметил их высокую ответственность и мотивацию. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.

начало нового музыкального часа. 14.10 показывают студийные. Всем привет, дорогие люди. И мы медленно, но верно в компании друг друга движемся к вечеру пятницы. И вы заметили, как много и плотно мы проводим с вами времени, дорогие люди. Всем вам огромный привет, если вы ранним утром включили любимую радиостанцию и по-прежнему находитесь в нашей компании. Здесь всегда актуальны проверенные новости. Здесь всегда заряженная музыка. И могу сказать точно, уже какой час? Ну, да, длинный час. Счастливый час. Какой подряд час, Юля Майская? Если кто-то думает, что подзарядка может сесть, друзья мои, я вас уверяю, подзарядка не садится. Более того, я здесь для того, чтобы ваши батарейки тоже немного подзарядить, для того, чтобы вы достойно, конечно же, завершили эту рабочую неделю. Подвели итоги, а потом в окончании пятницы, конечно, гордились собой тем результатом, к которому прикладывали огромное количество усилий. И никто не говорил, что будет просто, но что будет результативно, сейчас, вероятно, ощущаете. Всем вам, конечно же, большой поддержки от коллег. Возможно, если вам уже сложно дорабатывать эту пятницу, дорогие друзья, пусть мысли о том, что в выходные вы будете проводить в самой теплой и уютной компании ваших родных и близких, прямо сейчас вас согревают. А может быть, вы выстраиваете планы и собираетесь куда-то ехать, например, в иные регионы Беларуси, для того, чтобы действительно переключить свое внимание и немножко выдохнуть. Но психологи утверждают, что так или иначе, действительно, чтобы отдых состоялся на 100%, и чтобы мы с вами могли перезагрузиться, друзья мои, на старте новой рабочей недели, действительно нужно менять локации. Выходные дни для этого прям отличный повод, и времени полно. Возможно, и у ваших близких, родных тоже выходные, так совпало. Вообще удобно, когда в семье работают люди по графику 5 через 2, либо день-ночь, 2 дня дома, и чтобы это тоже все дело совпадало. Далее только самые лучшие треки для вас. Заряжаем, удивляем и, конечно, вдохновляем. Ну а если вас вдохновляют красивые белорусские женщины, тогда вспомните свою любимую и послушайте следующий трек от Джонни.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Далеко Никита только что засыпает. Ну, знаете, такой убаюкивающий трек, мне кажется, действительно может сыграть на то, что после обеда хочется немного поспать, когда плотно покушали, так или иначе приступить потом к работе, знаете ли, невероятно сложно. Именно поэтому, друзья мои, созданы абсолютно все условия в городе, когда ты идешь и смотришь, и ты понимаешь, любимый Брест, а какой же ты любимый на деле, когда ты идешь и взгляд цепляется за каждое здание историческое, за каждое нововведение в виде невероятно крутейших таких уютных лавочек, которые появляются в городе Бресте. Потом цепляешься взглядом за прохожих людей, за их улыбки, и тут же на душе становится хорошо. Да, прогуливание, не работы, а так, прогуляться именно на свежем воздухе в обеденный перерыв. Это, знаете ли, психологи утверждают, и все медики в том числе, что это своего рода такой заряд и подзарядка бодрости нашей для того, чтобы действительно окончание достойно рабочего дня провести, друзья мои. Ну что, сегодня кто-то ловит момент, действительно выстраивает планы на выходные, а кто-то, может быть, даже делает правильно. Сейчас вместе со своим ребенком находится близко, рядом и, возможно, помогает даже ваять своему ребенку и создавать шедевр. А это все по делу, это все необходимо, друзья мои. А все потому, что совсем скоро, не за горами, старт летних каникул, 1 июня, День защиты детей. И мы, друзья мои, решили в этот потрясающий классный день, потому что дети наши все, для вас организовать здесь акцию «Детство на радио Брест». В ней нужно, можно и, конечно же, участие принять очень, очень даже рекомендую, потому что подарков для ваших детей у нас здесь огромное количество, друзья мои. Да, и берестейский пекарь, и Бремер дарит вашему ребенку большую сумку-холодильник с мороженым, а берестейский пекарь огромный пакет, огромный с пряниками, печенюшками, в общем, всеми вкусностями. Фармацевтическое предприятие «Экзона» порадует корзинкой здоровья, наполненную гематогеном, сиропами и всем, что любят ваши дети и что полезно для здоровья. А про товары подарят корзину вкусностей для ваших детей. Друзья мои, она просто нереальная. Я, например, ее сейчас здесь, в студии «Радио Брест», уже наблюдаю. И она достанется кому-то из ваших детей уже в понедельник, 1 июня, когда мы будем подводить итоги. Итоги, друзья мои. В общем, я очень жду, ровным счетом, как и вся команда «Радио Брест», ваших рисунков. Условия очень простые. Ваш ребенок рисует рисунок, вы присылаете его шедевр нам в директ, ну а мы дарим подарки от наших партнеров. Все подробности в нашем инстаграм. Заходите, «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Главное, помните, один ребенок, один рисунок. И если вашему ребенку от 5 до 12 лет, то, конечно же, он может принять участие в нашей акции. Мы разыгрываем для вас много всего. И, конечно, главное условие рисунка. Там могут быть изображены бабушки, дедушки, морские звезды, рыбки, уж не знаю, клоуны, любимый сосед, может быть, такой имеется, да, который всегда может с вашим ребенком в шахматы поиграть и на велосипеде покататься. Тоже идет в зачет. Самое главное элемент – наушники на рисунках ваших детей. Обязательный элемент. Мы, кстати, тоже разыгрываем брендированные наушники для ваших детей. Им точно понравится. Заходите, все подробности в нашем инстаграм «Радио Нижнее подчеркивание Брест».

0: Погода.
1: По информации Брест-Волгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 5 до 10, а днем от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, а днем 19-21 тепла. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

0: радио Брест.
1: Ох, и сильный трек, правда? Правда? Как вы считаете, а Настя, верю в тебя. Невероятный вокал, невероятная харизма и скромность. А Настя иногда сочетает, знаете ли, в себе несочетаемое в результате вот такого сильнейшего голоса, дорогие друзья. Песня «Верю в тебя» — это все-таки глубокая личная исповедь по признанию самой Насти и молитва о настоящих чувствах. Выпущен трек был в 2023 году, но до сих пор популярен у фанатов Насти. Крутится на радиостанциях не только нашей страны, но и ближнего, скажем так, зарубежья. Друзья мои, а вообще такой вот смысловой посыл песни, она посвящена надежде, вере в человека, на которого можно опереться в трудную минуту. И в этом треке описывается сложная история отношений, где искренняя любовь делает людей все же сильнее. А нас с вами музыка делает сильными, правда, друзья? Да, и мы вместе дорабатываем с вами эту пятницу. Да, после обеда это сделать все становится сложнее. Но, тем не менее, друзья мои, так или иначе, возможно, вы выстраиваете, дорабатывая эту неделю рабочую, планы на выходные. И если вы хотите отметить со своими детьми летние каникулы, друзья мои, у нас в городе, в Бресте, предлагается огромное количество всякого разного рода спектаклей, куда бы вы могли сходить со своими детьми, а почему бы и нет. Итак, рассказываю. В общем, концерт «Билет в лето». Потрясающий классный концерт от одной вокальной студии нашего города состоится в воскресенье 31 мая в Брестском театре «Кукол», посвящен Дню защиты детей. Будет насыщенный концерт, яркие эмоции, подарят вам не только звездочки, но и образцовый ансамбль эстрадного танца «Ассорти». Вокальная студия «Зорка», конечно, удивит своими воспитанниками. Спектакли будут также сильную ироническую драму в миниатюрах. «Цена удовольствия» по мотивам Чехова представят в субботу, уже завтра, в воскресенье, 30 и 31 мая, на малой сцене Брестский академический театр драмы «Ленина 21». Ну и, конечно, как постичь таинство супружества? Поистине, скажите, ну разве сложные? Ну, иногда сложные, но вместе с тем хрупкая такая вещь – супружество. Поразмыслить над этими вопросами вместе с героями постановки можно, да, 30 и 31 мая на спектакле. Такая драма в миниатюрах, «Цена удовольствия» по мотивам Чехова в нашем Брестском академическом театре драмы. Приходите. Начало в 16 и в 20:00. Спектакль «Мама для мамонтенка» покажет Брестский театр

кукол, извечная классика. Да, 30 мая все это можно будет увидеть. Начало в 11:00, малый зал Брестского театра кукол. Случилась удивительная история, да, на берегах холодного ледовитого океана, в краю вечной мерзлоты и снега. Помните начало, да? О, мама для мамонтенка. Обязательно сходите, посетите со своими детьми. Это невероятно добрая такая вот картина. Брестский театр кукол покажет ее обязательно. 30 мая, 11:00, малый зал. Спектакль «Рики-тики-тави». Да, всем известное название. Покажут в субботу, 30 мая, в Большом зале Брестского театра кукол. Про маленького мангуста. Дети очень любят. Начало в 13:00. Пожалуйста, не пропустите. Дети скажут вам спасибо. Ну и сказку «Царевна лягушка» для тех, кому стукнуло 5 лет. Друзья мои, можно посмотреть в Малом зале Брестского театра кукол. Тоже 31 мая в 11:00. Друзья мои, кстати, спектакль участник, да, 7-го международного фестиваля театра кукол «Золотой телесик». Это очень забавно. Так что вот такие премьеры состоятся.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши треки.

0: Радио Брест.
1: Вот и подобрался как-то незаметно даже для меня этот сегмент эфирного вещания с 12 до 15.00. И хочу вам сказать, что люди, вы сегодня были очень активны, и это невероятно здорово. А для всех, для вас в окончании этого эфира я хочу напомнить, дорогие друзья, что, посещая нашу страницу в Инстаграм радио нижнее подчеркивание Брест, я, конечно же, умиляюсь таланту наших белорусских детей. Это просто потрясающе. Но если вы только что подключились к нашей радиостанции, вообще не понимаете, о чем это я и почему про детей? Да потому что лето скоро, правда, и летние каникулы, старт будет положен совсем скоро, и встретим лето мы с важного праздника для каждого из нас и для нашей страны в целом — День защиты детей. Друзья мои, мы, команда Радио Брест, присоединились к этому дню и, конечно же, не хотим оставлять ваших детей без внимания и без подарков. А посему запустили акцию «Детство на Радио Брест». Все очень просто. Ваш ребенок рисует рисунок, вы присылайте его шедевр нам в директ, а мы дарим подарки от наших партнеров. Подробности в нашем Инстаграм. Вы, друзья мои, сможете увидеть, если зайдете в Инстаграм, буквально в течение часа будет выложен невероятно красочный, крутейший ролик с подарками от наших партнеров, друзья мои. А это и Бремер, и фармацевтическое предприятие «Экзон», и про товары, это еще и брестская фабрика сувениров, а еще сертификаты будем обязательно вручать вашим детям от квесту к Веструм Мистер Клауд на проведение детского праздника. Ну и, конечно же, штрудель вкуснейший, ароматный. Друзья мои, да не один достанется вашим детям. И я уверена, что вы будете еще просить: дай попробовать кусочек. Потому что кафе-пекарня «Штрудель» в городе Бресте – это то самое место, где объединяются поколения, где улыбки переходят на разговоры и шутки. И все это за трапезой и в таком вкусности невероятных. В общем, да, кафе-пекарня «Штрудель» абсолютно для самого капризного любителя вкусно покушать. Знаете ли, вот это «я не буду булку, я буду штрудель». Вам тогда туда. Кафе-пекарня «Штрудель» у нас в центре города Бреста располагается. И я очень надеюсь, что, возможно, вечер пятницы вы проведете именно там, друзья мои. Я вам этого желаю от всего большого родиного сердца. А еще, конечно, разыграем от нас, от команды «Радио Брест», наушники для ваших детей. Брендированные, классные, ваш ребенок будет ходить и гордиться. А у меня наушники от Радио Брест. А ты видел? А надо было участвовать, да, в акции. Да, друзья мои, у каждого из вас еще есть такая возможность. Акция «Детство на Радио Брест». Ваш ребенок рисует рисунок, вы присылаете его шедевр нам в директ, мы дарим подарки. Радио нижнее подчеркивание Брест. Все подробности там. Один ребенок, один рисунок. Это очень важные условия. Читайте условия, пожалуйста, внимательно. Ну и напомню, что кого бы просто не отобрали на своих рисунках ваши дети, бабушку, дедушку, любимого питомца, маму с папой и друзей, наушники — это главный атрибут, который должен быть нарисован на шедевре вашего малыша. За подробностями туда, радио нижнее подчеркивание Брест, мы в Инстаграм. Ну а я, Юля Майская, была рада проводить с вами сегодня время, начиная с 7 утра, быть в вашей компании. Это просто одно удовольствие. Отличного продолжения дня каждому. Оставайтесь на любимой радиостанции. Пока-пока.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко настойчиво призвал воплощать все цели и задачи Евразийского экономического союза вовремя и в полном объеме. Об этом глава государства заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. «Не упрекаю, а настойчиво призываю. Раз уж мы 12 лет назад согласились идти глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи союза воплощать в жизнь свои временной в полном объеме», – заявил Александр Лукашенко.
3: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал базовые цели ЕАЭС. Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан, заявил Александр Лукашенко. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении.
3: Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении. Валовый внутренний продукт государств-членов вырос на 16,6%. Экспорт сферы услуг между странами Союза вырос в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных 95 миллиардов долларов в 1,7 раз. При этом ее доля во внешнеторговом обороте Союза повысилась с 15 до 20%. К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем, и мы пока не знаем, где именно и с какой силы удар она нанесет.
0: Новости.
2: К другим событиям. Молодые сотрудники Брестской таможни сегодня приняли присягу в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». На верность Беларуси и ее народу произнесли присягу 36 должностных лиц Брестской таможни. Они пообещали честно служить государству, добросовестно исполнять служебные обязанности, защищать экономические интересы страны и ее граждан. Среди новобранцев Брестской таможни большинство тех, кто не так давно окончил университет. Они получили профессии юриста, специалиста таможенного дела и другие востребованные в таможенном деле специальности. Также сегодня произнесли клятву 25 студентов специальности «Таможенное дело», которые учатся в Брестском государственном техническом университете. Из них 12 человек обучаются на условиях целевой подготовки и уже через 3 года придут на работу в Брестскую таможню. В Бресте с 3 июня на летний период изменяется расписание движения на городских автобусных маршрутах номер 2А, 12, 21, 25, 42, 47, 49, а также троллейбусных маршрутов номер 101, 102, 103, 104, 108, 111, 115. Ознакомиться с изменениями расписания можно на официальном сайте Брест-Гортранс. Учитывайте данные изменения при построении своих маршрутов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Президент отдельно остановился на нескольких аспектах работы в рамках Евразийского экономического союза.

0: которые прописаны в стратегических документах и планах объединения. Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов, а исключительно по тому, есть ли от них реальная польза, оправдывает ли союз ожидания граждан и бизнеса, констатировал он.
1: Хотел бы остановиться на нескольких аспектах. Во-первых, реализация стратегических документов Евразийского союза. Нам представлен отчет о реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Цифры позитивные. Проведено более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров, принято около 500 нормативных актов. Но давайте будем честны. Ключевые вопросы – регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись, другие отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практические, цифровой, допустим, подписи отложили. Не упрекаю, настойчиво призываю, раз уж мы 12 лет назад согласились идти глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи Союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме. Мы тоже об этом сегодня говорили, начиная, о чем сказал президент Казахстана, с принятия в наш Союз и до исполнения идей и принятых нормативно-правовых актов. Мы об этом сегодня говорили. Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают такие наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что у нас есть союз, чтобы был конкретный результат по всем направлениям. Мы прекрасно понимаем, что от такой главной страны в наших союзах, от России, потребуются очень серьезные шаги, а может быть и уступки определенные. Нам надо прежде всего нашей комиссии, аппарату нашего союза серьезно подумать над активизацией работы и эффективной работы, чтобы это не просто были заседания, не просто разговоры, после которых нет практических шагов, а чтобы был результат. Должна быть эффективность. Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов, Евразийский экономический путь, должна быть реализована без переносов сроков и ссылок на всевозможные объективные причины. Мы и союз создаем для того, чтобы преодолевать риски и объективные причины. Этим все сказано. Второе. Цифровизация развития передовых технологий. Поддерживаем идею развития искусственного интеллекта, в том числе совместными усилиями. Притом делать это нужно осознанно, понимая, что мы делаем, а не бежать за какой-то модой и хайповать тем более на этом. Вместе с тем мы не должны допустить размывания договорных обязательств за счет новых технологических решений, которые тяготеют к национальной компетенции, но прямо влияют на работу внутреннего рынка ЕАЭС. Знаете, что-то придумаем, обзовем искусственным интеллектом и сделаем так, что это наносит вред существующему порядку и в торговле, и в других вопросах. Например, цифровизация системы госзакупок, которая призвана обеспечить оперативность процедур и не создавать цифровые барьеры для участников из других государств-членов. Давайте лучше из национальных практик, о чем говорил только что и президент Казахстана, делать общим, а не использовать как заградительный ресурс.
0: Новости. К другим событиям. В Брестском горосполкоме обсудили запуск уникального проекта «Безопасный дом». Инициатива предполагает оснащение многоквартирных домов Бреста современными системами защиты. В подъездах установят общие приборы охраны, а в квартирах – датчики движения и открытия дверей. По желанию жильца смогут добавить извещатели утечки воды, газа и перепада температур. Все оборудование подключат к пульту департамента охраны для мгновенного выезда служб при любой угрозе. В Бресте в связи с проведением дорожно-ремонтных работ вводится временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин с 8 часов утра 1 июня до 18 часов 30 июля по улице Жукова на участке дороги от пересечения с улицы Пуганова до пересечения с улицы Ковельской. Общественный транспорт будет следовать в объезд. Специалисты унитарного предприятия «Коммунальник» продолжают украшать и благоустраивать Брест. Сегодня на проспекте Машерова появились новые декоративно-цветочные композиции. Вазоны расположились на остановочных пунктах общественного транспорта. Подобные цветочные композиции украсят также улицу Московскую и Зубачева. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.11, вот мы и добрались с вами, дорогие друзья, до вечера пятницы, с чем вас всех, собственно, и поздравляю. Зовут меня Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». 3 часа ближайших мы вместе с вами узнаем массу интересной, а самое главное, полезной информации. В частности, расскажу в следующем часе о том, как лучше всего грядущий, последний, кстати, уикенд этой весны провести с точки зрения гороскопа, также с 6 до 7 вечер пятницы. Куда же без них? Привет и поздравления. Ну и, кстати, сегодня также уступлю в 17.20 микрофон Антону Кравченко и самым свежим актуальным новостям из мира автопрома в программе «Автоновости». Об этом не только более подробно, а что же у нас с вами в музыкальном эфире. Совсем скоро это будет «Делен» и «Диско Болл». Чуть пораньше свежачок от Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Фезу и их забавная композиция «Kids» буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Белагропромбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика «Информацию», для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают сегодня. 29 мая, именно сегодня, на территории страны проходит единый день безопасности дорожного движения под названием «На дороге дети, мы за них в ответе». Его главная цель – напомнить всем участникам дорожного движения о том, что детская жизнь – это высшая ценность, которую нельзя подвергать риску из-за спешки или невнимательности. Водители при приближении к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и дворовым территориям необходимо снижать скорость. Помните, что ребенок может внезапно выбежать на дорогу, а его поведение часто бывает непредсказуемым. Ваша бдительность за рулем – гарантия того, что каждый маленький пешеход благополучно вернется домой. Родители, безопасность начинается с дома. Регулярно повторяйте с детьми дорожную грамоту, объясняйте опасность слепых зон и правила пользования средствами персональной мобильности. Будь для своего ребенка примером, поскольку дети копируют поведение взрослых, а ваш стиль перехода дороги станет их привычкой на всю жизнь. Ну и, конечно, помните, что дети до 14 лет не могут управлять велосипедом или средством персональной мобильности на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица. И уж тем более на открытых дорогах и среди городского трафика. Госавтоинспекция призывает к взаимному уважению и строгому соблюдению правил дорожного движения. Но не забываем о том, что до 5 июня в рамках специального комплекса мероприятий, конечно же, движемся, все транспортные средства движутся в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить, они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: На эфирных рубрика «Дорожный корреспондент». Важная и очень нужная, а самое главное, полезная. Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом радио «Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все просто сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Есть таковые сообщения, к ним и перехожу. Итак, улица Мопра, город Брест, улица Мопра, ДТП в сторону востока в левой полосе. Так, и улица Пионерская, от Ладе стоит движение в сторону Московской, нет, к сожалению. Большое спасибо вам, да, пятница, час пик. Такое бывает, такое случается, даже, можно сказать, не удивляет. Но если есть возможность, учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. И если есть возможность объехать, сделайте это, и будет вам, как говорится, счастье. Ну, а также обязательно, как я уже говорил выше, пишите нам о любых факторах, которые затрудняют движение по дороге. Ваша информация для нас важна.
0: Дорожный корреспондент.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На календаре 29 мая. У вас еще есть пару дней, чтобы принять участие в нашей акции «Детство» на Радио Брест, посвященной 1 июня, а именно Дню защиты детей. Все просто. Ваш ребенок рисует рисунок, вы присылаете его на работу нам в директ, а мы дарим подарки от наших партнеров. Подробности в нашем инстаграм «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Именно, кстати, в этот директ нужно присылать конкурсные работы. А подарки у нас хорошие. Берестейский пекарь порадует детей большим пакетом с печеньем и пряниками. Бремер дарит вашему ребенку большую сумку-холодильник с мороженым. Мороженое съестся, а сумка-холодильник останется. Фармацевтическое предприятие «Экзон» порадует корзинкой здоровья, которую они наполнят гематогеном, сиропами и всем, что любят ваши дети, лекарства, которые вкусные. А также продтовары подарят корзину вкусностей для детей. Но это еще не все. Брестская фабрика сувениров порадует сертификатом на 2 персоны на мастер-класс по росписи штукатулки. И 3 сертификата на 1 услугу квест-рума MystiCloud на проведение детского праздника точно ваших детей порадует. Что-то из этого вам обязательно достанется. Обязательно еще также будет хороший, замечательный подарок от кондитерской «Штрудель». Ну и от «Радио Брест» мы тоже в долгу, как говорится, не останемся. Ну а теперь немножечко подробнее про правила расскажу. Что нужно, чтобы принять участие? Быть подписанным на нашу страницу в Инстаграм. Еще раз напомню. Радио Нижнее подчеркивание Брест. Дальше. Присылаем рисунок своего ребенка до 31 мая включительно. Но теперь важно. Один ребенок, один рисунок с указанием имени и возраста. То есть галерею присылать не нужно. Условия. На детском шедевре могут быть изображены мамы, папы, бабушки, дедушки, друзья, питомцы, кто угодно. Самое главное, чтобы этот кто-то был в наушниках. Фантазия детей приветствуется. Подведение итогов. Команда «Радио Брест» определит лучшие и самые креативные рисунки 1 июня в День защиты детей и, конечно же, объявит победителей. Отметим День защиты детей вместе. Еще раз подробная информация. Если что-то не услышали и хотели бы более медленно, обстоятельно разобраться в условиях конкурса, обязательно заходите к нам на страничку в инстаграм «Радио Нижнее подчеркивание Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
2: Промышленный рост и кооперация в Союзе. Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает. И Евразийской экономической комиссии всем нам надо эту ситуацию исправлять. Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб эффект пока незначительный. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующее производство, а потом их друг от друга всеми силами защищаем. В том числе и создавая барьеры, которые противоречат не только принятым нами решениям, но и духу образования нашего союза. Возьмем автомобилестроение. На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить? Сегодня мы подписываем протокол о внесении изменений в договор в части распространения мер финансового содействия на кооперационные проекты в агропромышленном комплексе. Продукция таких совместных проектов должна стать для простых граждан зримым воплощением евразийской интеграции и стимулировать рост наших экономик. Международное позиционирование Союза 4. В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции, рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики. Ожидаем от комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки по заключению торговых соглашений. Нужно поддерживать высокий темп переговоров с Индией без задержек, запустить процесс с Тунисом, если мы на это решимся. Требует постоянного контроля реализации уже заключенных торговых договоров. Все взаимные обязательства должны выполняться в полной мере, в том числе вступающие в силу в этом году соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
0: Новости.
1: К другим событиям. В рамках 25-летия Брестского ГУЧС спасатели Бреста посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Возложением цветов к мемориалу и минутой молчания личный состав Брестского ГУЧС и представители смежных структур, а также учащиеся класса профессиональной направленности МЧС городской школы номер 26 почтили память тех, кто отдал свои жизни за свободу и безопасность страны. На церемонии также вручили награды отличившимся работникам подразделения. Сегодня мы не только отмечаем юбилей нашего отдела, но и вспоминаем героев-защитников. Мы обязаны быть достойными их памяти и продолжать служить на благо общества, отметил начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Комарчук. Отмечайте День защиты детей вместе с Радио Брест. Присылайте рисунок вашего ребенка до 31 мая включительно и выигрывайте призы от партнеров акции. На детском шедевре могут быть изображены мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья, любимые питомцы, обязательно в наушниках. Подробности в нашем инстаграм радио _Брест. И в завершении новости компаний. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака «Вучня» по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник по дробязности на сайте твойвелик.бай и по телефоне 780-31-31. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону 29-716-44-44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну, а мы вас, конечно же, слышим, мы вас чувствуем, вы с нами, это «Вечер пятницы», «Радио Брест», вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович, ближайшие два часа мы вместе с вами узнаем массу интересной и полезной информации. В частности, расскажу о том, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Также с 6 до 7 вечера, конечно, передадим лучшие приветы и поздравления. Вот уже совсем скоро я уступаю микрофон Антону Кравченко и его программе «Автоновости». Сегодня вы узнаете, как продлить жизнь автомату «Миф о масле на весь срок», а также о том, что «АвтоВАЗ» готовит три новых цвета для «Лада Азимут». Хотите узнать об этом подробнее? Тогда приемники погромче, в 17:20 уступаю микрофон ведущему этой программы Антону Кравченко. Ну а что у нас в музыкальном эфире? Здесь совсем скоро «Мохамби» и «And Wanna Party».

0: Нина и Rehab. I'll be waiting буквально через одну композицию и музыкальный, и рекламный блок.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слонине, Финске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
8: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
9: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
8: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Как продлить жизнь автомату? Миф о масле на весь срок. И «АвтоВАЗ» готовит три новых цвета для «Лада Азимут». Новый кроссовер «Лада Азимут» готовится к запуску, и «АвтоВАЗ» расширяет его цветовую палитру. Кроме уже известных эмалей, будут совершенно новые цвета. Как минимум три новых оттенка – бежевый «Гобби», зеленый «Эмералд» и цвет морской волны «Серенада». Все покрытия прошли серьезные испытания – на прочность, ультрафиолет, гравий, перепады температур и даже кислоту. Многие автопроизводители пишут, масло в коробке передач залито на весь срок службы. Но на практике под этим сроком часто подразумевается лишь гарантийный период в 3-5 лет или 100-150 тысяч километров. На самом деле, со временем в жидкости накапливаются продукты износа, а ее свойства ухудшаются. Первые сигналы – легкие толчки, задержки при переключении и вибрации. Особенно быстро масло стареет в городе, на мощных авто и тяжелых кроссоверах. Поэтому специалисты рекомендуют, даже если коробка считается необслуживаемой, профилактическая замена масла пойдет ей только на пользу. Так что применяйте простое правило. Хотите, чтобы автомат жил долго? Не ждите симптомов. Меняйте масло вовремя. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
5: Ты что это сделал?
6: Оплатил интернет бонусами.
5: А так можно было?
6: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
7: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: подробности на priorbank.by.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши песни.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Последние выходные мая обещают быть спокойными и комфортными для большинства знаков. Это хорошее время для завершения дел, домашнего уюта и общения с близкими. Не стоит планировать громких мероприятий и рискованных поступков. Лучше насладиться мягким переходом к лету. Ну а прямо сейчас пробежимся по знакам зодиака. Итак, овны, энергии будет много в эти выходные, но направляйте лучше в физическую активность, спорт, прогулки, работу в саду или на даче. В субботу возможны неожиданные звонки от старых друзей, не игнорируйте их. В воскресенье хорошо заняться планированием дел на первую неделю лета. Старайтесь избегать споров в семье, уступите, чтобы сохранить мир. Тельцы. Выходные созданы для отдыха и удовольствий. Суббота хороша для похода в гости, рестораны или на природу. В воскресенье стоит заняться домашними делами и привести в порядок пространство вокруг себя. Возможны приятные финансовые сюрпризы, неожиданная премия или возврат старого долга. Вечер в воскресенье посвятите себе. Близнецы. Общительность будет на высоте, потому что выходные удачно провести будет в компании. Суббота подходит для свиданий и коротких поездок. В воскресенье не перегружайте себя делами. Лучше выспаться и набраться сил перед новой неделей. Избегайте спонтанных покупок. Велик риск потратить лишнее. Хорошо пройдут переговоры с родственниками. Раки. Выходные лучше провести дома или на природе, в кругу самых близких. Суббота хороша для готовки, уборки и создания уюта. В воскресенье можно заняться тем, что давно откладывали. Разобрать шкафы, пересадить цветы, дописать отчет. Не берите на себя чужие проблемы. Сегодня важно ваше собственное состояние. Вечером отличное время для чаепития с семьей. Львы. Выходные располагают к творчеству и самовыражению. Суббота подходит для культурных мероприятий, кино, выставки, театр. В воскресенье

0: Не стоит уделить внимание детям или младшим родственникам. Им нужно ваше внимание. Избегайте крупных трат, особенно если решение не обдумано заранее. Хорошо пройдут прогулки и легкие физические нагрузки. Девы, выходные хороши для наведения порядка в доме, как в доме, так и у себя в голове. Суббота подходит для уборки, разбор бумаг и планирования бюджета. В воскресенье можно заняться здоровьем, сходить в баню, бассейн или просто долго гулять. Избегайте критики в адрес близких, сегодня они обидчивы. Вечером хорошо почитать книгу или посмотреть спокойное кино. Вот такой гороскоп для первой половины зодиакального круга. Остальные услышат предсказания буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
7: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
8: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375. 25-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.50 на эфирных. Время продолжать наш гороскоп на выходные. Вторая половина зодиакального круга. Поехали, рассказываю. Весы. Выходные созданы для гармонии и красоты. Суббота хороша для шопинга, походов в салон или просто приятных хлопот. В воскресенье стоит уделить внимание партнеру. Совместный ужин, прогулка укрепят отношения. Не принимайте важных решений на эмоциях, особенно в финансовой сфере. Хорошо пройдут встречи с друзьями детства. Скорпион. Энергичные и продуктивные выходные. Суббота подходит для решения давних проблем и завершения проектов. В воскресенье можно заняться домом или автомобилем. Мелкий ремонт пойдет на пользу. Избегайте конфликтов в транспорте и очередях, они того не стоят. Хорошо пройдут деловые разговоры в неформальной обстановке. Стрельцы. Выходные располагают к путешествиям и новым впечатлениям. Суббота хороша для коротких поездок за город или на природу. В воскресенье стоит заняться спортом или активным отдыхом. Это придаст сил на неделю. Не планируйте ничего важного на вечер воскресенья. Лучше расслабиться. Возможны приятные новости от дальних родственников. Выходные козерогам лучше посвятить отдыху и восстановлению сил. Суббота подходит для неспешных домашних дел и общения с семьей. В воскресенье нужно заняться финансовым планированием, пересмотреть расходы, отложить сбережения. Не берите работу на дом, даже если кажется, что дело не терпит. Хорошо пройдут прогулки на свежем воздухе. Водолеи. Выходные принесут неожиданные встречи и интересные знакомства. Суббота хороша для походов в гости или участия в общественных мероприятиях. В воскресенье стоит заняться творчеством или хобби. Это принесет радость. Избегайте споров в соцсетях. Энергии много, но пользы от этого не будет. Вечером хорошо провести время с близкими. Ну и, наконец, рыбы. Интуитивные и чувствительные выходные. Доверяйте своим предчувствиям в субботу, они не подведут. В воскресенье хорошо заняться водными процедурами. Душ, ванна, бассейн или просто прогулка у воды. Не перегружайте себя делами, лучше отдохнуть и набраться сил. Возможны приятные сюрпризы от любимого человека. Вот такой прекрасный гороскоп на грядущий уикенд, а именно последний заключительный уикенд этой весны. Что я могу сказать безо всяких гороскопов, это то, что следующий час будет обязательно душевным, теплым, интерактивным, потому что это час приветов и поздравлений на Радио Брест. Ваши приветы, поздравления, признание в любви, весь тот позитив, те хорошие, прекрасные мысли и слова, которые вы хотите адресовать родным, близким, друзьям, все это принимается из 6 до 7, звучит на наших волнах. Для этого пользуйтесь нашими эфирными контактами. Вайбер 39900 011, код оператора 33, смс-портал 9900. Жду сообщений, встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин проводят встречу на полях саммита ЕАЭС в Астане. Глава белорусского государства в Астане принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. В своем выступлении на саммите ЕАЭС Александр Лукашенко призвал не забывать об изначальных амбициозных целях в ЕАЭС и отдельно остановился на нескольких аспектах работы в рамках Евразийского экономического союза. Накануне саммита состоялся Евразийский экономический форум, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Александр Лукашенко детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения ИИ в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза. К другим событиям. Брест принял международный форум «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Он объединил представителей партий из Беларуси и дружественных стран. Неоднократно повторяли абсолютно все спикеры, главы делегаций, которые прибыли к нам в Беларусь, о том, чтобы мы вместе работали и говорили о сохранении мира, о выстраивании дружеских отношений абсолютно на всех уровнях и прежде всего на межпартийном уровне. Говорили о том, что продолжать конференции подобного формата просто необходимо, отметила председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова. По ее словам, участники конференции отмечают дружелюбную атмосферу, с теплотой отзываются о гостеприимстве белорусов жителей Брестской области. Неизлагаемое впечатление на представителей иностранных партий произвела экскурсия по мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». Итогом стало подписание меморандумов о сотрудничестве с тремя партиями трех стран – Узбекистана, Лаоса и Зимбабве. Это большой старт для нас. Уверена в том, что в продолжение меморандумов последуют реальные протоколы сотрудничества по конкретным проектам, рассказала председатель партии. Молодые сотрудники Брестской таможни сегодня приняли присягу в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». На верность Беларуси и ее народу произнесли присягу 36 должностных лиц Брестской таможни. Они пообещали честно служить государству, добросовестно исполнять служебные обязанности, защищать экономические интересы страны и ее граждан. Среди новобранцев Брестской таможни большинство тех, кто не так давно окончил университет. Они получили профессии юриста, специалиста таможенного дела и другие востребованные в таможенном деле специальности. Также сегодня произнесли клятву 25 студентов специальности «Таможенное дело», которые учатся в Брестском государственном техническом университете. Из них 12 человек обучаются на условиях целевой подготовки и уже через 3 года придут на работу в Брестскую таможню.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Комитетом госконтроля Брестской области в период с 1 по 5 июня с 9 до 13 и с 14 до 18 часов будет проводиться горячая линия по вопросам подготовки к уборке урожая сельхозкультур в хозяйствах области. Во время горячей линии можно сообщить сведения о негативных фактах подготовительной работы к проведению в этом году уборочной кампании в хозяйствах области. Обратиться на горячую линию и задать свой вопрос можно по телефонам 21 18 60. 21-18-80. Ключи от новых арендных квартир получили 25 сотрудников охраны из Бреста, Малориты и Каменца. Сегодня, наверное, один из важнейших дней в каждой присутствующей здесь семье, потому что квартира – это очаг, в котором будут создаваться семейные традиции. Сегодня, в соответствии с указом главы государства, лицам наиболее востребованных в стране профессий, в числе которых представители силового блока, предоставляется арендное жилье. Департамент охраны – одна из служб, которая старается на постоянной основе создавать комфортные условия для своих сотрудников, отметил начальник департамента охраны МВД Александр Шепелев. Также сотрудников охраны поздравил заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович. Он подчеркнул, что служить в милиции, быть на страже закона, правопорядка – это всегда престижно. В Брестском аэропорту продолжают модернизацию. В частности, сейчас идет ремонт переходной галереи. Будет два выхода пассажиров на посадку, которые будут разделены для международных и регулярных рейсов. Далее планируется выполнить замену системы посадки. Ведется работа по расширению спектра направлений, куда можно улететь из Бреста. Есть проработки с Узбекистаном, Грузией. С учетом того, что техническая возможность аэропорта позволяет принимать дальние магистральные авиалайнеры, прорабатываются вопросы по странам дальней дуги, таким как Китай. Безусловно, это процесс не одного дня. Мы прорабатываем вопросы через консульство, авиакомпании и Белаэронавигацию. Уверен, что в ближайшей перспективе откроем ряд новых направлений, рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Андрей Слуцкий. В Бресте подвели итоги планового учебного сбора с офицерами запаса, предназначенными в органы управления территориальной обороны Брестской области. На протяжении трех недель участники сбора в ходе занятий на базе одной из воинских частей Брестского гарнизона восстановили теоретические знания и закрепили практические навыки в исполнении своих должностных обязанностей, ознакомились с образцами вооружения и боевой техники, выполнили упражнения учебных стрельб из штатного оружия. Военный комиссар Брестской области, начальник Брестского гарнизона полковник Александр Самаревич поздравил участников с успешным окончанием учебного сбора, отметил их высокую ответственность и мотивацию. Около 4000 участников ждут на легкоатлетическом забеге первых, который пройдет в Бресте завтра. Для любителей активного образа жизни организуют большой спортивный праздник. Будут работать тематические локации и площадки. Известные спортсмены проведут для участников короткую разминку и поделятся некоторыми советами для безопасного и эффективного бега. Точка сбора – площадка у главного входа «Звезда» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Нынешний забег первых посвящен победе в Великой Отечественной войне. На отметке 1945 метров будет организована тематическая локация. Ее оборудуют совместно с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой». С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. С 29 по 31 мая у веломагазине «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака «Вучня» по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денег. Подробности на сайте «Твой велик», «Кропкабай» и по телефоне 780-31-31. В честь дня рождения сети «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.15 на эфирных, а это значит, что в свои права и в свою силу вступает вечерний час приветов и поздравлений на Радио Брест. Зовут меня Алексей Рихович, и я здесь для того, чтобы ваши прекрасные слова звучали в нашем эфире и доставляли массу радости и удовольствия вашим родным, близким, друзьям. Все это случится, если вы воспользуетесь нашими эфирными контактами. Наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33, и смс-портал 9900. Так, есть первое сообщение от Кирилла. Привет кладовщику 11-го цеха, город Вацевич. Гаврил, не грусти, все путем, Кирилл. Конечно, все путем, пятница на дворе, скоро выходные. Все только так и должно быть. Первое сообщение прозвучало. Координаты я назвал, час приветов, поздравлений быть. Пишите, я пока расскажу, что у нас в музыкальном эфире совсем скоро. Хит от Джона Ньюмана и «Love Me Again». Чуть пораньше Clemency, If You Wanna Go. Out Milky в ремиксе от Дэвида Гетты, Just The Way You Are. Буквально через одну композицию и рекламный блок.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Заезжай в «Макбай» за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на «Макдрайв» в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте «Макбай» или по номеру +375 17 247 0176.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Life.by.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой девский лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко. Не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
7: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.27 на эфирных. Мы продолжаем. Это час приветов и поздравлений. Вот какие сообщения есть к этому времени. Здравствуйте. Передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю. Завтра увидимся. Люблю, целую, крепко обнимаю от Вероники. Так, есть у нас поздравления. Дорогую любимую доченьку и сестренку Харину Анечку с днем рождения. Анечка, ты наша дорогая, самая любимая, родная. Мы тебя сегодня поздравляем и от всей души желаем быть всегда как розочка чудесно, женственно, шикарно и прелестно. Оставайся доброй, нежной, милой, самой лучшей, самой красивой. С любовью, мама и сестра Наташа. Привет и поздравления летят, середина этого часа, так что есть у нас с вами время для лучших эмоций в нашем эфире. Поехали, пишем. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест. Бульвар Космонавтов, 116. Пан-оптика. Всегда отличный выбор. Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18.39, час приветов и поздравлений на Радио Брест. Поздравления, привет, и все самые лучшие слова летят из наших приемников. Все благодаря вам, дорогие друзья. Вот оно, поздравление есть. Поздравляю свою любимую девочку Верочку Кожурину с днем рождения. Тебя я поздравляю с днем рождения. Пусть восхищает мир и красота. Безоблачным пусть будет настроение и расцветает в сердце доброта. Пусть даст судьба все, что для счастья надо, чтоб от любви кружилась голова. Пусть чаще говорят вам те, кто рядом, хорошие душевные слова. Ну что ж, от Ивана прекрасное поздравление, присоединяемся. Итак, замечательно, от Ирины, причем для всех. Всем салют, вот и пятница настала, поздравляю всех, друзья. На душе теплее стало и печалиться нельзя. Ведь теперь 2 дня свободно, веселись, отдыхай. Хоть в кафе, хоть на природу, можешь ехать, выбирай. Ирина, браво, спасибо. Огромное вам спасибо от всей нашей армии радиослушателей. Действительно, хорошее, прекрасное пятничное настроение. Давайте его поддерживать и продолжим в том же духе, потому что у меня для вас еще один выход с приветами и поздравлениями припасен. Буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок он состоится. И вот пока музыка и реклама будут звучать, успейте и напишите обязательно все самые лучшие сообщения нам в эфир. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Слушай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 01 76.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.50, а точнее без 10.07, уж как кому удобно, на наших эфирных. Давайте посмотрим, какие сообщения остались к тому, чтобы прозвучать в нашем эфире. Заглядываем в наш студийный вайбер, и вот тут есть от Вероники. Привет Галине Евгеньевне Матюхиной, Людмиле Георгиевне Литвинович. Спасибо за этот год, что вы были со мной. Но школа закончилась, пора лететь дальше. Звоните, у вас есть мой номер. Спасибо вам за все. От благодарной ученицы Вероники. И, как я посмотрю, все остальное было озвучено. Значит, что именно на этом прекрасном сообщении мы и завершаем наш час приветов и поздравлений, а вместе с ним и вечернее шоу «По дороге домой». Ну что, мне остается только пожелать вам самых прекрасных, самых лучших, самых чудеснейших, расчудеснейших выходных. Самое главное, дорогие друзья, чтобы все запланированное обязательно у вас получилось. Случилось, кстати, если хотим танцевать вместе с нами сегодня, только для вас, только ради вас, наш диджей First Line собрал все хиты и выстроил их в одну линию. Хиты первой линии. Именно так называется его диджей-сет, который будет играть в 8 вечера на наших волнах. Так что не стесняйтесь, включайте, слушайте погромче и танцуйте хиты первой линии от диджея First Line. На сим завершается наш час приветов и поздравлений. Вместе с ним завершается и вечернее шоу «По дороге домой». Але я с вами не развитываюсь, потому что собираюсь вернуться сюда уже у початку наступной годины раз с моей коллегой за отделом новин Катериной Пушкаровой. Мы расскажем про основные подеи Брестщины за адыходящий тыдень у программе «Брестская в область акценты». Тому не пропустите самое интересное. Встретимся у наступной године.
0: По дороге домой.
2: Радио

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студии Радио Брест, Алексей Ляхович и Катерина Пушкарова.
3: Добрый вечер. Сегодня на протягу годины мы узгадываем основные новины и подеи, что отбываются на Брестщине.
2: Брестщина заусёды была территорией диалогу, супрацовництва и добросуседства. Про это заявил старшиня Брестского облвыканкама Петр Пархомчик подчас другой международной межпартийной конференции «Державный суверенитет и принципы международных относин во умовах шматполярности и разностайности у 21-м стагодзе». Поводле его слов, Брестская в области и Беларусь упэўнена развиваются во умовах найскладанейших геополитичных выкликов. Основой для развития экономичного росту и социальной стабильности з'являются незалежность краины и политика президента, накированная на захование миру и историчной памяти. Беларусь последовательно проводит суверенную незалежную политику, заснованную на повазе национальных интересов и равноправие держав. На региональном узровне мы так само затекавлены у развитии партнерских сувязей, поширение гуманитарных, экономичных и межрегиональных контактов. Готовы до обмену опытом реализации совместных проектов, пошуку новых напрямков взаимодействия, отзначил старшиня Брестского облвыканкама.
3: Беларуская партия «Беларусь» сегодня заключила меморандум об взаиморазумении и супрацовництве с Народно-революционной партией Лаоса. Церемония отбылась у Бресте. Баки нацелены развивать взаимовыгодное супрацовництво на межпартийном узровне, накированное на умацование дружелюбных сувязей помеж народами двух краин. Домова будет сприять диалогу и взаиморазумению помеж державными органами и громадскими институтами Беларуси и Лаоса. Представники партии у приватности мают намер проводить регулярные консультации, обмениваться думками и информацией по актуальных пытаниях регионального и международного порядку дня. Меморандум будет содействовать обмену опытом у сферы партийного будовництва, молодежной политики и социально-экономичного развития.
2: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не выключает своего удела 22 червня 2026 года в мероприемствах у Бресте, которые примеркованы до 85-й годовины нападу фашистской Германии на СССР. Про это пишет ТАСС, посылающийся на видеозапись выступу керовника урада, опубликованного в социальной сетце Facebook. Фицо подкреслил, что его урад проводит суверенную политику, ориентованную на все четыре боки света. По словам премьер-министра Словакии, он один и политик в Евросоюзе, який одночасово вяде диалог с Москвой и Киевом, и гэты диалог протягнется.
3: Старшиня Совета Республики Наталья Качанова провела встречу со старшинями областных, районных и городских советов депутатов у Иваново-Брестской области. Такие встречи стали традиционными. У формате живых взносин можно подробязно спиниться на актуальных питаниях, обменяться думками, поделиться опытом работы. Наталья Качанова подкреслила, что депутаты являются ключевым звеном у системы керования на местах. Яны першими бачать проблемы людей, ведают об их реальных потребах. Яна заклікала агучваць прапановы і прывяла прыклады паспяховых ініцыятыў, якія былі растыражаваны на ўсю рэспубліку. Для плённай працы з дэпутатамі ўсіх узроўняў актыўна выкарыстоўваецца пляцоўка Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі. Па выніках яго пасяджэння выпрацаваны шэраг прапаноў, накіраваных на ўдасканаленне заканадаўства па пытаннях занятасці насельніцтва. У верасні Савет разгледзіць пытанні развіцця турыстычнага потенциалу.
4: Вообще мы проводим такие встречи раз в квартал. Мы готовимся к ним, мы готовим вопросы, готовят наши коллеги вопросы, и мы проводили у нас в Совете Республики. Сейчас мы приняли решение, мы проводим это на выезде, выезжая в самые разные регионы нашей страны. Сегодня мы здесь, в Ивановском районе. Я хочу сказать, что многие мои коллеги говорили о том, что спасибо большое, мы выехали, мы увидели. Они обмениваются практиками в работе своей. Много говорили о работе с молодежью. Молодежные советы, которых достаточно много создано в нашей стране. Координация деятельности этих молодежных советов. Те вопросы, которые задают молодые ребята. Вовлечение их в обойму наших деятельностей. Это очень важно. Прозвучали достаточно хорошие предметные предложения, которые каждый может использовать в своей работе. Это закрепление депутатов за семьями, которые находятся в социально опасном положении. Это и развитие туристического потенциала наших регионов, что очень важно и созвучно тем вопросам, которые определены в приоритете на эту пятилетку.
2: У сферы адукации Брестской области на передадні нового навучального года на первое место працы придут больше за 500 молодых специалистов. Про это поведомила начальник Головного управления по адукации Брестского облвыканкома Наталья Калиновская. В области, не чекаючи закончения этого навучального года, уже приступили до подрыхтовки до нового. С 1 вересня в регионе расширят свои двери 456 установ агульной середней адукации, 444 дитячие садки, 31 колледж. В новом навучальном году у школах будут научаться 163 тысячи навученцев. Працевать с ними будут больше за 15 тысяч наставников. Укомплектованность педагогичными кадрами складает 98%. Плануется прибытие 540 молодых специалистов, рассказала Наталья Калиновская.
3: Делегация межрегиональной территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области Организации Российского профсоюза работников промысловости с официальным визитом наведала Брест. Так, гости из России встретились с руководством Брестского областного объединения профсоюзов, познакомились с працей Брестской областной организации профсоюза «Белправмаш» и обмерковали перспективы сотрудничества. Выником встречи стало подписание погоднения по межгалиновыми областными организациями.
2: У мемориальном комплексе «Брестская крепость Героя» завершают створение новой памятной зоны. Про это поведомил директор мемориального комплекса, член Совета Республики Александр Каркатадзе. По ободу боки от скульптуры разместится стена памяти с именами оборонцев Брестской крепости, которые трапили у полона и загинули в фашистской неволе. Увековечить плануют больше за 50 человек. У их лику будет и капитан Зубачев, один из керовников обороны цитадели над Бугом. Створение мемориальной зоны «Смуток» вышло на финальный этап. Чекается, что яе откроют 21 червня.
3: У гигантской скульптуры зубра на трассе М1 планируют запустить пункт громадского харчевания с уникальным белорусско-татарским меню. Новый придорожный объект назовут «Крылы дружбы». Он закликан притягнуть увагу автомобилистов и туристов, которые проезжают по маршруте помеж Минским и Брестским регионами. Старт проекту дали официальные погоднения об сотрудничестве помеж областями Беларуси и Республикой Татарстан. Змены закранут масштабный монумент зубра, визуальные характеристики якого будут полепшены. У теперешний час специалисты ведут техничную пропрацовку эффекту, дякуючи якому конструкция сможет выпускать пар с ноздрав.
2: У Брестской области уладкованы 107 мест массового отпочинку ля водоемов. Про это поведомили у Брестским областным управлением МНС. Проверены стан дна акватории, дитячих купелей, выдалена растительность у зонах купания. Сюлета для отпочинку ля воды вызначены 107 дозволенных зон. З их 10 без права купания. У приватности у Бресте открыться новый пляж поблизу Варшавской шаши. На данный момент в области функционуют 8 выратовальных станций, 1 маневренно-пошуковая группа, 20 постоянно деючих 16 сезонных выратовальных постов «Освод».
3: Нагадаем, у эфиры программа «Брестская область. Акценты». На протягу годины мы слухаем добрую музыку и говорим про головные подеи первого региона.
2: Сустренемся после прогноза надворья и музычной паузы.
0: И об надворье.
3: Поводле информации Брестоблгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине чакается переменная облачность, местами короткочасовые дожди, днем махчимые навальницы. Ветер полночно-заходний 5-10 метров за секунду. Температура поветра по области ночью 5-10, днем 17-22. У Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. У Пинску ночью 7-9, днем 19-21. У Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.
1: Брестская область. Акценты. Наша музыка.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.
4: Ты знаешь, этот год изменил много.
5: И что же?
4: В нем появилась ты.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Катерина Пушкарова и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и події Брестщини.
1: Брестская область и Вьетнам активизуют экономичное сотрудничество и вызначают новые пункты росту у гандлі и кооперации. Про это поведомили у пресс-службе Брестского облвыканкама. Старшиня облвыканкама Петр Пархомчик провел официальную встречу с надзвичайным и полномочным послом Вьетнама у Беларуси Нгуен Ван Чунгом. Головный акцент перемов был сделан на масштабовании межрегиональных связей. Петр Пархомчик привел у приклад поспеховое взаимодействие с Вьетнамом. Вьетнамской провинции Лаукай. У приватности белорусские и вьетнамские регионы у гэтым красавіку подписали программу супрацоўніцтва на 2026-2028 годы. Мы обмерковали дальнейшие направки для узаемодеяния, работу по махчимым гандлёво-экономичным супрацоўніцтве. Домовились, что мы будем с визитом у отказ у провинции Лаукай, якая у нас была на форуме деловых контактов у красавіку у другой декаде вересня. Будем формовать бизнес-миссию, распавёл наместник старшини Брестского облвыканкама Михаил Баценко.
2: У Брестской области летом оздоровление детей будет организовано на базе 24 загородных лагеров. За измену их смогут отпочить около 4000 детей. Про это поведомили в Уголовном управлении по адукации Брестского облвыканкама. В рамках летней оздоровленшей кампании будут функционовать 23 стационарные лагеры. За измену яны смогут принять 3700 детей. Усяго будет организовано 4-5 измен. Першими свои двери уже отчинили лагеры Дубок Пружанского района и Спутник Лунинецкого района. Еще один загород лагер будет працавать на базе Республиканского адукацыйна-аздараўленчага центра патриотичного выхавання детей и молоди у Брестской крепости. Тут будет 5 змен протяглостью по 15 дзён на 192 месцы и палаточный лагер протяглостью 12 дзён у смену на 108 месцев. Для детей подрыхтавана насычная программа, протягне працу и проект «Крок да поспеху». Асаблівую увагу сёлета нададуць мероприемствам, присвечаным году беларускай жанчыны.
1: Гаспадарки Брестской области завершили сяўбу кукурузы. Про это поведомил старшиня комитета по сельской господарце и харчаванні Брестского облвыканкама Анатоль Шчуплянков. Усе регионы завершили сяўбу кукурузы. Масово приступили до уборки траў першага укосу. Вышли на 5% касьбы. У целом плануем завершить уборку на протягу 2, максимум 2,5 тыдняў, распавёў Анатоль Шчуплянков. Так само у Брестской области подошла до конца сяўба гречки и проса. Кампанія практычна завершана. Таксама гаспадаркі Брэсцкай вобласці пачалі падрыхтоўку тэхнікі да надыходзячага жніва. У рэгіёне маюць намер да 15 чэрвеня паставіць увесь збожжаўборачны парк на лінейку гатоўнасці.
2: У Брестской области проходят вучебно-полевые сборы для школьников. Навученцы городских школ приступили до 2-тыдневых сборов. Программа началась с масштабной оглядной экскурсии по войсковой частце. Детям расповели про славный боевый шлях войсковой частки, наглядно продемонстрировали основные узоры узброения и военной техники, которые стоят на узброении бригады. А кроме того, школьники смогли ознакомиться с побытом войсковцев и умовами их проживания. Дети проживают на базе молодежного патриотичного центра. Учебно-полевые сборы в этом году проводятся по 5 червеня в объеме 60 годин на протягу 10 дзён.
1: Тягник памяти отправится с Бреста 22 червеня. Сёлета за право представлять нашу краину у проекте змагаліся амаль 12 тысяч белорусских десятиклассников. У 5-м сезоне предугледжено наведывание мемориальных комплексов и музеев. Запланованы встречи с ветеранами, историками и державными деячами. У маршруте уникального тягника з'явятся новые припынки и объекты. У 2-тыдневое подорожье по местах боевой славы отправится 200 школьников с 15 союзных республик. Первый регион представят 7 удельников. Сярод их школьница с Брестского района Анастасия Тимохова. Девчина призналась, что с нетерпением чакая старту проекта. Марыць наведать знаковые места и здобыть новые знакомства.
3: Я очень благодарна, что мне выдался такой шанс поучаствовать и пройти дальше в проекте «Поезд памяти». Отбор в данный проект был очень тяжелым, но все-таки это шанс, который дается только в 10 классе, и я не могла его не упустить. Вообще было 3 этапа – районный, областной и завершающий республиканский, но как бы самым заключительным этапом будет сама поездка. Одним из сложных этапов для меня стала именно республика, все-таки более строгий отбор среди 200 участников. Когда я узнала, что в поезде памяти принимают участники из совершенно разных стран. Конечно же, мне в первую очередь захотелось познакомиться с ребятами разных культур и национальностей. Все-таки это обмен культурным опытом, который останется в памяти надолго. А также, конечно же, хочется посетить памятные места в разных городах, как Беларуси, так и России. Все-таки это имеет огромное значение как с точки зрения патриотической направленности для наших ребят. Ведь побывать в таких местах, как Хатынь, Красный берег и многое другое, я считаю, нужно увидеть это каждому.
2: На беларускай магістралі вызначылі лепшы музей па выніках працы за 2025 год, паведамілі Белта ў прэс-цэнтры БЧ. Па выніках конкурсу перамогу атрымаў калектыў музея Баранавіцкага аддзялення беларускай чыгункі. Другое месца прысуджана музею Брэсцкага аддзялення беларускай чыгункі. Пераможцаў конкурсу ўзнагародзяць памятнымі дыпломамі. У цяперашні час на БЧ дзейнічаюць 8 музеяў, 19 пакояў баявой і працоўнай славы і 2 залы гісторыі, якія штогод наведваюць звыш 90 тысяч человек.
1: У Беларуси запускают инициативу «Вучися и працу», якая дозволяет студентам отрымливать досвид працы по специальности еще до выпуску, а працадавцам загодя рыхтовать кадры под свои потребы. У Брэсцкім державном университете имя Пушкина на своем прикладе показали, как выбудовывать супрацовництво с працадавцами и студентами, где больше за 60% новученцев сумещают в учебу с працей по профилю, а по самых запотребованных на рынку напрямках этот показчик досягает 90%, распавёў прарэктар па вучэбнай рабоце ВНУ Сергей Марзан. Толькі ў 2025-2026 навучальным годзе ў арганізацыях сацыяльнай сферы і рэальнага сектара эканомікі было ўладкована больш за 30% студэнтаў трэцяга курса і больш за 60% студэнтаў чацвёртага курса. Па асобных запатрабаваных спецыяльнасцях: дашкольная і пачатковая адукацыя, сацыяльная педагогіка, матэматыка, інфарматыка, фізіка, інфарматыка, доля працаўладкаваных чацвёракурснікаў складае практычна 90%.
2: Энергетики Брэсцкай области приступили до будаўніцтва высоковольтной линии 330 кВт Бярозаўская ДРЭС Пінск-Мікашэвічы. Про гэта паведамілі ў РУП Брэстэнерга. Высоковольтная линия забяспечыць транзит электроэнергии по сетцы 330 кВт с Бярозаўскай ДРЭС праз Мінск-Мікашэвічы и далей до панстанции 750 кВт Беларуская. Дзякуючы гэтаму значна павысіцца надзейнасць электрозабеспячэння першага рэгіёна Брэсцкай области. Спецыялістам трэба будзе пабудаваць 180 км новой паветранай лініі электраперадач і рэканструяваць яшчэ 15 кілометраў існуючых сетак. Праект закране 3 ключавыя падстанцыі Брэсцкай вобласці і выканаць работы намечана ў 2 этапы. Падчас першай чаргі энергетыкі пабудуюць аб'екты на тэрыторыі Бярозаўскай ДРЭС, а таксама ў Бярозаўскім, Драгічынскім, Іванаўскім і Пінскім раёнах. Другі этап будаўніцтва пройдзе на тэрыторыі Лунінецкага і Пінскага раёнаў. Усе работы плануюцца завершыць да канца 2028 года.
1: Брэсцкий областный лицей имя Машерова проведет для абитуриентов и батьков день отчиненных дверей. Мероприемство отбудется завтра у 11 годин. Это выдатная махчимость познайомиться с лицеем, убачить умовы навучания и проживания, отрымать отказы на усе пытания, якія цікавять абитуриентов, отзначается у анонсе до мероприемства.
2: Площа вырастання сумніка канадскага ў Брэсцкай вобласці складае 686 гектараў. Як расказаў намеснік старшыні Брэсцкага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Сергей Шылінчук, больш за ўсё ўчасткаў ён захапіў у Пружанскім раёне, ў Камянецкім, Баранавіцкім і Ганцавіцкім раёнах. Актыўна вядзецца работа па барацьбе з сумнікам на тэрыторыі Белавежскай пушчы. Раней тут ужываліся толькі механічныя метады. З мінулага года выкарыстоўваюцца хімічныя прэпараты, падабраныя такім чынам, каб мінімізаваць уплыў на дрэвы і іншыя кампаненты экасістэмы, растлумачыў Сергій Шылінчук.
1: У ефіры праграма «Брэсцкая вобласць акцэнты» з 19 да 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі першага рэгіёну.
2: Працяг пасля музычнай кампазіцыі і прагнозу надвор'я.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радіо Брест Катерина Пушкарова і Олексій Ляхович.
2: Протягуємо розмову про основні новини і події Брещини.
1: Каля 4000 удельников чекают на легкоатлетичном забегу перших, які пройде у Бресте уже завтра. Будут працевать тематичные локации и пляцовки. Вядомые спортсмены проведут для удельников короткую разминку и поделятся некоторыми парадами для безопасного и эффективного бегу. При подтримці публики отбудется забег маскотов. Кропка сбору – пляцовка для головного увахода «Зорка» мемориального комплексу «Брестская крепость Герой». Забег перших присвечены перемозе у Великой Айчинной войне. На отзнаце 1945 метров будет организована тематичная локация. Ее обсталюют совместно с мемориальным комплексом «Брестская крепость Герой». Маршруты пройдут по улицах Зубачева, Гоголя, Героев обороны Брестской крепости и Ленина, по проспекте Маширова и Берестейском мосте. Легкоатлетичный забег перших пройдет у Бресте у третий раз. Организатором является Брестский облвыканкам.
2: Малішикою удільників забігу перших будуть безплатно частувати білковими коктейлями. 30 мая у Бресті пройде масштабний легкоатлетичний забіг перших. Компанія «Савушкін» – офіційний партнер грандіозного спортивного свята, запрошує брещан у бренд-зону «Теос Про». Бігунов зарадіться енергії перед випробуванням, малішиков весело і корисно провести час, відзначається у прес-релізі компанії. У самому серці спортивного городка розгорнуть інтерактивну фотолокацію «Зону дегустації». Переможці забегу отримають подарунки от Теос Про, а кожному удільнику разом со стартовым пакетом достанется набор стикеров.
1: У Бресте наладили вытворчасть будматериалов со старого пластика. 1000 тонн в день, ровно столько выпуская новая линия готовой продукции от плитки до люков. Для перспективной вытворчасти на сметтеперапрацовчем заводе побудовали особный цех. Могутное обсталявание уже показало себе у працы, а выники перапрацовки с заявкой на конкуренцию с бетонным аналогом. Покуль вырабы знойдут применение на контейнерных пляцовках города. Позднее яны будут выкарыстовываться при доброупорядковании городских улиц. Поширение линейки у дальнейшем дозволить ее реализовывать у великих масштабах.
2: Одразу несколькими юбилейными датами отзначены этот год для мемориального комплекса «Брестская крепость Герои», рассказала наместник директора по науковой работе Алена Митюкова. 1 червня исполнится 190 годов с дня закладки первого каменя у подмурок будущей цитадели. На протягу многих годов в этот день на территории мемориала проводилась акция «Малюют дети». Сёлета организаторы представить выники 18-годового пленера в выгляде тематичных экспозиций. Наведвальники смогут ознакомиться с малюнками и на яких адлюстраваны розныя этапы развіцця мемарыяла, выявамі ваеннай тэхнікі, гераічнага мінулага, партрэтамі і пейзажамі ў розных тэхніках. Такім чынам, да знакавых дат будзе падведзены вынік вялікай працы, якая пачыналася практычна на пачатку 21-го стагоддзя, сказала Алена Мітюкова.
3: Па ітогам акцыі мы кожны год здавалі буклеты, дзе публікавалі рисункі всіх участнікаў, незалежна ад таго, сталі ли дыпламантамі, прызорамі, либо нет. І самі рисункі победителей мы оставляли себе. Ну, рисунки ребят, которые не победили, они забирали, либо оставляли нам, если хотели. То есть у нас собралось достаточно большое количество таких работ. Они очень интересные, поскольку и разная техника исполнения, и разный возраст участников был, и разные темы им задавались для написания. Но мы думаем, что такой проект будет очень интересный. Может быть, те ребята, которые когда-то, лет 10-15 назад участниками были детьми, сегодня это взрослые люди, придут и посмотрят, какое было их творчество в те годы.
1: С початку года у Брестской области проведена черговая державная аттестация двух оздоровленчих и семи санаторно-курортных организаций. Про это СБ БАЙ поведомили у Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортным лечению насельництва. Подтвердили статус оздоровленчей организации для дорослых, дорослых и детей первой категории «Экобел Колбовичи» и филиал оздоровленчий центр «Энергия РУП Брестэнерго». Санаторий «Олеся» подтвердил статус санаторно-курортной организации для дорослых, дорослых и детей первой категории. Аналогичный статус у санатория «Надея». Санаторно-курортная организация «Брест Агроздравница» подтвердила статус санаторно-курортной организации для дорослых, дорослых и детей первой категории. Подтвердили статус санатории «Белая Вежа» и «Ружанский», «Дитячий Реабилитационно-оздоровленчий центр «Колос».
2: Спецпрограма МАК стартует в Брестской области. С 1 червня по 15 вересня милиция проведет комплекс мероприемств по борьбе с наркотиками растительного походжения. Мета – знищение дикорослой конопли и незаконных посевов МАКу, а так само выявление сбытчиков. Важно, навод коли МАК або конопля растут на вашем участку дико, это отказность. Штраф до 20 базовых величин. Коли доказаны намер на сбыт, надыходит криминальная отказность. У выпадку выявления забороненных растлин поведомляйте про это по телефоне 102.
1: На Брестском футбольном манеже завершились спаборництвы под эгидой президентского спортивного клуба «Скураны мячи» для средней узростовой группы. Удел у отборочном турнире приняли 12 команд – дети, которые не занимаются футболом профессийно в складе профильных школ. По выниках трех дён вызначился переможца – команда Малорыцкого района, якая представит Брестскую область на республиканском этапе. Другими стали юные футболисты со Столинского района. Замкнули тройку наимоцнейших Лапчуки с Кобринского района.
2: Нагадываем, что в Украине проходит специальное комплексное мероприемство Министерства внутренних справ «Увага, дети». Так, по 5 червня у светлый час суток для обозначения транспортного сродку, який рухается, повинны быть уключены близкое светло фар або дённые ходовые огни. Акция накирована на притягнение уваги громадскости до обеспеки неполнолетних на дороге, повышение пильности водителей и батьков напередодні летних каникул.
1: На гэтым пакуль усё.
2: С головными подеями Брестской области вас знакомили Алексей Ляхович и Катерина Пушкарова.
0: Брестская область. Акценты. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.
2: Хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. On DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777 возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся, реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 17-22. В Барановичах ночью 5-7, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

День начался с тобой, за окном проливной, а мы под пледом думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наши песни